0: тебя. Она понравилась и мне. Знаешь, почему она работает здесь?
1: Почему?
0: Ведь на такое место просто так не присесть.
1: Понял.
0: Короче, выговор тебе неофициально.
1: О-о.
0: Оставь ее в покое, ты пацан нормальный.
2: Захлопнув

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Всем привет, мои группы «На-на».
2: Слушайте наши песни на Душевном радио.

молот. Плывем через реку, дозорный не спит, а слева включено, громко скрипит. И тогда я взял мужика с плеча, тихонько сказал: я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Что ж ты не смазал уключину маслом? А он все скребел и вот так улыбался. Вижу, дозорный на свышке засек. Выслали катер, и я тему просек. И тогда я схватил мужика за грудки и закричал: я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочник! Синее небо над головой, гранату отняли, послали домой. Но все же я видел,

0: им в руке.
1: С предательской лодки я плыл по реке. И чисто по привычке я тогда кричу: я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник.

0: распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Generation of the Groove. Generation of

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
4: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.
5: 12.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Фестиваль в итоге. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио.

0: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Shop Beltelecom.by. Подробности в Могилевской области.

0: Трас Фазбай.
1: Сверим время. 8 часов утра. Вы слушаете душевное радио.
2: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, доброе утро. В госкомимуществе разъяснили новации во взаимоотношениях с риэлторами. Как рассказал заместитель генерального директора Национального кадастрового агентства Сергей Сенчук, все изменения направлены на защиту имущественных интересов граждан и юрлиц. 16 мая изменился порядок предоставления риэлторам информации из регистра недвижимости. Чтобы получить информацию об актуальных правах, специалисты теперь обязаны указывать номер и дату договора оказания услуг, номер ID-карточки риэлтора, сведения об оплате при необходимости. Риэлторы получили право на доступ к идентификационным сведениям о собственнике объекта, а также о всех правообладателях и лицах, в пользу которых установлены ограничения или обременения в полном объеме. В март скорректировали цену на сжиженный газ в баллонах для населения. Цена за килограмм для заправки баллонов объемом до 27 литров составит рубль 73 копейки плюс 11 копеек. Также установлен тариф на услугу по транспортировке природного газа по системе распределительных трубопроводов областных компаний 25 рублей 11 копеек за 1000 кубометров. Белавия с 28 мая возобновляет полеты в Мурманск. Как сообщает Белта, рейсы будут выполнять каждый четверг. Вылет из Минска в 14.40, прибытие в Мурманск в 17.25. Вылет из Мурманска в 18.25, прибытие в Минск в 21.05. Стоимость билета в Мурманск и обратно от 677 рублей. Мальта стала первой страной, где граждане могут бесплатно получить доступ к чат-GPT-плюс на год. OpenAI и правительство страны объявили о партнерстве. Подписку дадут после прохождения бесплатного курса по использованию искусственного интеллекта. Доступ к платформе смогут получить и мальтийцы, которые живут за границей. Стандартная подписка на чат-GPT-плюс обычно стоит $20 в месяц. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 74 копейки, евро 3 рубля 19 копеек, 10 юаней 4 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
1: Погода на душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. В Бресте 19-21, в Гродно 18-20, в Витебске, Гомеле, в Могилеве 27-29 тепла. В Минске дождь и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Занковичем и Антоном Ждановым.

0: Реклама.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Билкарт Беларусбанка. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте белорусбанк.бай.
3: Душевный фестиваль возвращается. Два дня, три концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
4: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
5: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
6: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
9: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
10: Ненаказуемо.
11: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
12: Привет, мы группа.

0: Они большие, они блестящие,
1: почти лысые.
0: Они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Бодрее всех!
2: Блестящие. Это была группа такая. Вот завалиться бы в баню с блестящими. Да?
3: Занкович.
2: Что?
3: Будь готов.
2: Всегда готов.
3: С днем пионерии
2: всех. С днем пионерии всех, конечно. Я, между прочим, даже когда выхожу на свои танцплощадки, я завязываю галстук вот именно так, как это положено. Вот если ты посмотришь, вот везде, у меня всегда везде подушечка.
3: Ну, понятно, так и должно быть.
2: Каждый раз я забываю, как это делать правильно, но потом...
3: Помогаешь?
2: Не-не-не-не-не, потом вспоминаю.
3: Как тебе сложно дается это?
2: Да вообще. Каждый раз в Google.
3: Вот смешно. Ты не умел завязывать голос?
2: Нет, я умел, но уже с тех пор уже руки, понимаешь?
3: Не, у меня глаза не помнят, а руки делают сами.
2: Да? Не хотел бы я жить там, где у тебя глаза не помнят, руки делают. Здравствуйте всем, бодрого доброго утра. Добро пожаловать на свою, надеюсь, любимую радиоволну. Это душевное радио, здесь легенды абсолютного ничего. И он, и я будем зажигать совсем скоро гороскоп одним махом. После этого мы возвращаемся непосредственно в музыкальные батлы. Мы будем с вами соревноваться сегодня. Ну, точнее, мы с ним. А вы будете либо меня, либо его поддерживать. Поэтому традиционно у нас в Телеграме душевный радиочат. Мы ожидаем ваши утренние предложения по поводу, что ж, захитяру Микантару сегодня воткнуть в эфир.
3: Я сегодня вон кавер-версию услышал этих Sultans.
2: Ну да.
3: Классно. Здорово.
2: Хочешь,
3: и в оригинале классно.
2: Хочешь, я на тебе чихну?
3: Не надо. Чихни куда-нибудь.
2: А видишь, я пришел.
3: Да я вижу.
2: Ну как? Пришел.
3: Где ты уже нахватался этого?
2: Да я вообще не знаю. Ну, говорят, что это я очень сильно нервничал вот прошлой
3: неделе. Я вижу, здесь вокруг ходит куча народа, которые нервничали тоже вчера, видимо.
2: Так это значит, от них сейчас пойду бить кого-нибудь. Ну, ничего, все, мы на посту, все нормально. Будем давать утренний драйв, как умеем только мы. Погнали.
4: Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
5: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
6: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
7: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
8: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
9: Горячее предложение в три цены по 19 мая. Бумага туалетная четырехслойная «Папе» 4,99 за 4 рулона. Стиральный порошок «Ариэль Колор» 10,90 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7.

0: сексизм.
1: Что же сдавать? Это вы собрались, там кофеек попиваете утренний, а тут мы с гороскопом наперевес. Как
2: вот
1: с тараном
2: они.
1: Просто.
2: Вот, с гороскопом наперевес, ну ладно, хорошо.
1: Ну а почему нет? Мы же торопимся помочь, потому что люди не знают, куда поворачивать. Направо, налево, кто платит в ресторанах. Ничего не знают, сейчас узнают.
2: А это вот они наперевес пришли тут.
1: Давайте.
2: Авен, 19 мая, сегодня. Давайте. Ой, надо брата с днем рождения поздравить. Не забыть.
1: Да.
2: Проведите день активно. Да. Больше перемещайтесь, ага. Встречайтесь, общайтесь, ага. Заводите новое знакомство.
1: Ага.
2: Кто-то из ваших приятелей предложит вам выгодное сотрудничество или подаст интересную идею.
1: Интересно.
2: Оптимистичный настрой поможет вам сегодня весело провести день и получить удовольствие.
1: Чуси.
2: Весело проводить.
1: А что я, вот как только у меня температура, у меня сразу гороскопы хорошие.
2: Ну.
1: Почему у меня без температуры?
2: Находи где-то балансик какой-то.
1: Тельцы, 19 мая. Звезды советуют решать возникающие сложности сразу же, так сказать, не откладывая их в долгий ящик. Также не стоит давать обещаний. Тельцы, многие из них будет непросто исполнить в личных отношениях. Будьте помягче.
2: О.
1: Не критикуйте партнера. Ну, действительно, иногда, знаешь, стараешься, то не так лежишь. То не так свистишь. Вот это вот все. Но это
2: близнецы. Близнецы, не бойтесь быть инициативными, проявлять смелость в решении сложных вопросов. Сегодня эмоциональный фон немного повышен, поэтому вам надо контролировать свои слова, не допускать резкости в отношениях с близкими людьми.
1: Наведите резкость в отношениях.
2: Да.
1: Это всегда хорошо. Такой сегодня резкий, такой сегодня конкретный, такой сегодня мачо, такой сегодня альфа-самец.
2: Был Дельфин такой альбом «Глубина резкости».
1: Да. Ну, я не про тебя, я не про себя. У нас уже все это в прошлом.
2: Да.
1: Раки. День удачный у раков и плодотворный.
2: В прошлом.
1: Займитесь делами, которые были ранее отложены. Сегодня энергия у раков на высоте. Используйте стечение обстоятельств и добейтесь результатов. Возможно, получение какого-то незапланированного дохода.
2: Ничего себе.
1: А что такое незапланированный доход?
2: Ну, когда ты вот так сидишь.
1: Нет, это я понимаю.
2: Сидишь такой без денег. И тут такой, опа!
1: Открывается окно, оттуда
2: ничего
1: рука
2: себе.
1: С чемоданом, да?
2: Вот да,
1: это?
2: Да.
1: Так же не бывает.
2: Звонят тебе, вам пришли там деньги на карту.
1: Ага. На своих двоих пришли, да? Пришли, постучали, посидели, скучно и ушли. Так так же не бывает.
2: Ну, бывает.
1: Не бывает, это утопия. Утопия.
2: Нет.
1: Что?
2: Вот бывает такое, ты знаешь, есть самая классная аффирмация на деньги. Знаешь?
1: А почему я до сих пор этого не знаю?
2: Очень крутая, и вот она реально
1: так
2: работает.
1: Так а чего ты все время без денег, если она
2: так
1: работает?
2: Потому что я пока в начале этого пути.
1: Ну давай аффирмацию мне на деньги.
2: Вот, ты когда просыпаешься,
1: так.
2: И вот не вскакиваешь резко, там, я побежал там на работу, угу. А ты вот потихонечку встаешь, садишься, и в этот момент, когда ты отрываешься от подушки, ты думаешь, деньги видят меня. Не ты видишь деньги.
1: Жданов, понимаешь?
2: Не ты там ими рулишь.
1: Если бы ты...
2: А ты вселенная запроса. Деньги видят меня.
1: Жданов, если бы это была правда, ты бы ходил бы в шубе и 100-долларовых купюр.
2: Да подожди, еще все впереди.
1: Так, а вот ерунду какую-то несет, давай дальше.
2: Я тебе говорю, я всего-то полторы недели занимаюсь этим, во.
1: И что?
2: Ну серьезно, вот смотри, такой просыпаешься, вот
1: деньги.
2: Вроде бы заканчиваются деньги, да?
1: Ну.
2: И просыпаешься такой, деньги видят меня. И иду с работы, мне звонят, говорят, слушайте, нам тут надо записать какую-то там штуку да. какую-то. Вот, мы платим там 450 рублей. Я говорю, окей, хорошо.
1: Блин.
2: Работает, я клянусь.
1: Деньги видят меня?
2: Да.
1: Это вслух надо?
2: Ну, ты можешь и про себя это говорить. Главное,
1: так, а я про тебя не
2: главное,
1: буду говорить, я буду про себя
2: главное
1: говорить.
2: Главное в тот момент, когда просыпаешься, вот отрываешься, такой, вот садишься, вот да. этот вот моментик
1: деньги
2: такой.
1: Видят.
2: Деньги видят.
1: А можно орать с лоджией?
2: Можно.
1: Понял. Так, о чем мы? Давай.
2: Так, продолжаем. Давай. Лев, не давите на окружающих, не навязывайте им свое мнение. Львы добьются большего, если будут милые и обаятельны, станут говорить комплименты и приятные слова нужным людям.
1: Нужным людям, конечно.
2: Проведите время с любимым человеком, пригласите его на свидание, приготовьте что-нибудь особенное.
1: Да. Дева, сегодня вам нужно занять какую-то наблюдательную позицию и не вмешиваться в происходящее. Запасает дева сегодня попкорном, сидит тихонечко там на берегу реки и ждет, пока мимо проплывет труп твоего врага. Ну, вот так вот сегодня девы. В противном случае вы только ухудшите ситуацию и совершите какую-то серьезную ошибку. 19 мая девам нужно быть открытыми, показывать
2: показывать всем проплывающим
1: эмоции.
2: Да. Весы. День с разнонаправленными тенденциями. Когда сложно сосредоточиться на чем-то одном, ваше настроение будет быстро меняться, поэтому не стоит начинать важных дел. Какая-то проблема вас постоянно отвлекает от занятий, требует вашего участия. Не давайте ответ, пока не получите больше информации.
1: Тыню. Пока не получите.
2: Мне нужно больше информации.
1: Так, скорпионы, проведите день расслабленно, спокойно. Выбирайте на сегодня легкую, приятную работу, которая вам хорошо знакома. Лучше отказаться от приглашения и остаться дома. Звезды уверены, что у скорпионов есть шанс попасть в какую-то прям вот сходу неприятную ситуацию.
2: Ничего себе.
1: Да.
2: А что это?
1: Ну, это прям, это называется шла-шла и вляпалась.
2: А, ну бывает такое.
1: Да, вот такое вот все.
2: Ты знаешь, как этот самый симфонический оркестр пробирался ночью по узкой улице.
1: Так.
2: Светила луна, так. Ни одного фонаря. Так. Первым вступил тромбон.
1: Давай,
2: вляпаться. Так, стрелец. Напряжение этого дня может негативно отразиться на вашем самочувствии. Лучше заниматься тем, что вам нравится, доставляет удовольствие. Чаще делайте перерывы. Переключайте внимание.
1: Ну, здорово, все, поплыл.
2: Мне перерыв. Написали, тут чаще делайте перерывы.
1: Да, перерывы.
2: Не стоит вмешиваться в чужие дела, если вас об этом не просили. Лучше наблюдать со
1: не,
2: стороны.
1: Ну, это вообще точно не ты. Ты вообще никуда не
2: никогда,
1: лезешь. Твоя хата всегда с краю, там же она и горит. Козероги, важные разговоры или обсуждение рабочих вопросов звезды советуют отложить на завтра. Козероги, сегодня вы можете принять неверное решение, совершить ошибку, проведите время с друзьями, сходите куда-нибудь в гости за счет друзей, я так предполагаю, и просто получите кайф от жизни.
2: Получите удовольствие. Водолей, хорошее настроение позволит вам провести день активно и радостно. Возможно, вы встретите кого-то особенного. И начнете, например, человек с двумя головами. Опа!
1: Да, или с четырьмя руками.
2: И начнете романтические отношения. Принимайте приглашение, соглашайтесь участвовать в интересных мероприятиях. Судьба приготовила водолеям приятные сюрпризы.
1: Интересно все. Рыбы. Какое-то негативное событие сегодня, 19 мая, может выбить вас из колеи. Не стоит сожалеть об этом, ведь спереди вас ждет очень много интересного и важного. Контролируйте свой базар, не критикуйте близких, чтобы не испортить какие-то отношения. О, нормально.
2: Вот.
1: С твоими аффирмациями в 7 минут в воде.
2: Конек.
1: Сейчас придет начальник, в окно выкинет. Ух, погнали.
2: Да он сам уже.
0: Весна и любимая музыка. Душевное радио.

0: Заряжайте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. И шашлык уже на мангале. Корейка свиная в маринаде, полуфабрикат, 17 рублей 99 копеек за килограмм. Только с 11 по 24 мая. Шашлыки в разгаре в гипермаркетах Евроопт. Подробности на Евроопт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: 31 мая Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
2: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене.

0: Ольга Шебека,
1: Сергей Синькевич
2: и Дарья Утюжникова.
3: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки вживую. 30 мая, Гомель, Манеж, Локомотив. Успейте забрать свой билет на Ticket Pro и в кассе Локомотив.

0: этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Итак, быстренько взглянули на часы. Или как у нас в свое время, да? Сейчас же, наверное, так не говорят.
1: По утрам одев трусы.
0: Нет, они говорили котлы.
1: Котлы, да.
0: Котлы, это же были котлы. Что такое вот эти все?
1: Не, но время от времени возвращается такое, говорят. Я вот помню, что
0: не слышал,
1: лет пять назад.
0: Слушай, ну все уже в этих фитнес-браслетах, это дешево,
1: ну, да,
0: сердито,
1: да,
0: легко и так далее. А котлы, они ж весили?
1: Конечно.
0: Нормально. Итак, ребята, сколько у нас? 8.53 в белорусской столице. Верная настройка, волна душевного радио. И у нас сейчас со Ждановым начнется охота на хит.
1: Батл.
0: Да, мы будем бегать с дубинами друг против друга. И этими дубинами играть в городки, опять же, друг против
1: друга. А все это
0: другу.
1: Благодаря тому, что вы напредлагали тут разного всякого.
0: Ну, Жданов, понимаете, как разного всякого. Он берет тут вот первый попавшийся, что ему понравилось.
1: А мне всего две предложили тут песни.
0: Да, а я мучился.
1: Чего ты мучился?
0: Я мучился, я пытался составить тебе противовес.
1: Чего ты, посмотрел «Лучку Дуг», не захотел, спросил, какой. Тебе сказали «Кэптэн Джек», давай.
0: Это мне в ТикТоке посоветовал Серега Лянцев.
1: Ой, а мне Паша Саматов посоветовал. Вот давай слушать.
0: Ну давай. Ну сегодня такое.
1: Ну сегодня мощное.
0: Моща вообще. Безоговорочно открытое.
1: Просто сам батл офигенный будет.
0: Ну давайте пробуем. Все готовы? Да. Еще раз напоминаем. Голосовалка всегда у нас в Телеграме. Душевное радиочат мы в Телеге. Приходим и выбираем только один трек. Ну тут можете примешивать, конечно. Любовь к легендарному радиоведущему.
1: Не надо примешивать ничего. Давай за хит голосовать.
0: А что ты боишься?
1: Начинает. Я вообще ничего не боюсь. Поэтому не рассказывай.
0: Это бесит. Охота на хит. Поехали. Поехали.

0: что песня, Жданов?
1: Про Бору. Что, не знаешь, что ли?
0: Про Volkswagen Бора?
1: Ну, не, во-первых, там Бора ветер. Это вообще еще остров в Полинезии, например. Короче, красота.
0: Ребят, давайте так. Ну, Кэптон
1: Джек... Бора, Бора, Бора!
0: О, блин. Видишь, как испугался. Итак, друзья, ну сегодня уже, если гулять, так гулять, да? Как говорил Розенбаум, гулять, так гулять, летать, да, так летать, да. Стрелять, так стрелять. Итак, сегодня у нас Кэптон Джек. Ну, соответственно, с треком Кэптон Джек против скутера.
1: Бора, Бора, Бора!
0: Ох, будет горячо.
2: Душевное радио. Слушай свое.
0: Так, быстренько взяли руки в ноги. Ноги в руки.
1: Взяли все во все.
0: Да, все во все. Пришли к нам в Телеграм. Душевное радиочат. Помогайте выиграть кому-то из нас.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Минобразование утвердило около 6300 целевых мест в 34 вузах страны. Сроки приемной кампании для целевиков остаются прежними. Подача документов с 27 июня по 2 июля, вступительные испытания с 4 по 10, зачисление до 12 июля. С 15 мая в медвузах началось заключение целевых договоров. Теперь на платной основе обучаются иностранные студенты. Для белорусов выделено 760 дополнительных бюджетных мест. Возможно ли открытие пригородных железнодорожных маршрутов из Псковской области России в Витебский регион, рассказал глава администрации президента. Как передает Белта, Дмитрий Крутой напомнил, что 2 апреля стартовали железнодорожные перевозки между Смоленском и Витебском Оршей. Они востребованы, однако нужно время, чтобы проанализировать, насколько они экономически выгодны. В планах проекты по созданию маршрутов между Великими Луками и Полоцком и Витебском, а также между Брянском и Гомелем. Задача железнодорожников двух стран – сделать привлекательным маршрут пригородных электричек. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 11 участках в Минске. Радары есть на проспектах Независимости, Жукова, на Партизанском, на улицах Притыцкого, аэродромной Воупшасова, Кижеватова, Денисовской, Академической, на Долгиновском тракте, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств, а 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 74 копейки, евро 3 рубля 19 копеек, 10 юаней 4 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
1: Партнер прогноза погоды – лотерея «То-Лото».
5: Желание загадай и играй на «То-Лото Бай». Телефон 017-329-21-29.
0: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, с местами кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. В Бресте 19-21, в Гродно 18-20, в Витебске, Гомеле, в Могилеве 27-29, в Минске дождь и 20-22 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.
6: Реклама.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
7: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер» – легкий выбор сложных товаров.
8: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
10: Ага. Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо!
0: Шоу!
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо!
2: Шоу! Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо!
3: Утро будет.
0: Бодриссимо!
2: Бодриссимо! Здесь мы с вами, вы там, мы здесь, вы с бутербродами, мы
4: так,
2: без...
4: Так, пока Димон не остановится, всем доброе утро, здравствуйте. 9.1.1. Это время на часах. Спокойно.
2: А что, ты заново запустил голосовалку или что?
4: Нет, не заново.
2: А что оно не отображается? Что творится вообще? Кто отбирает интернет?
4: Не знаю, но что-то такое сейчас.
2: Да, но в кого послушаем один голос?
4: Не знаю, что это такое.
2: Давай я удаляй. А, я могу удалять.
4: Я как-то фору... А, ну вот.
2: Во, вот
4: это же нормально дело.
2: Так. У нас тут такое направление с вашей стороны, знаете, такое, да идите вы со своими Кэптон Джеками.
4: Ну, и Бора-Борами.
2: И с Бора-Борами куда подальше. Давненько такого не было, всего лишь только 65 человек.
4: Да ладно, во вторник постоянно так.
2: А что ты на них, нет, надо наезжать.
4: Не, на вторник.
2: Да?
4: Я же говорил, что вторник самый непонятный день недели. Я сегодня ехал в троллейбусе, где было 3 человека, кроме меня.
2: Да вон что-то вообще творится. Нет голосовалки. Саш, так вот голосовалка.
4: Саш, да прям, вот голосовалка прямо перед лицом.
2: Что мы предлагали сегодня послушать? Мы думали вас там взбодрить архиздорово.
4: А получилось, ну да, встряхнуть.
2: А получилось как встряхнуть?
4: Получилось встряхнуть, как старичков. Когда идет по дороге. Ветер подул, ему холодно стало, он такой...
2: И песок посыпался.

0: такое вот не послушать, да? Ну, получается, скутер Бора-Бора-Бора 57% получает.
1: Нам всего 100 голосов надо вообще-то.
0: Да, ну вообще у нас есть такая минимальная штука, это
1: планочка, да.
0: Да, минимум 100 человек должно проголосовать.
1: Мне понравился Саша здесь, который еще нет голосовалки, не показывает. Я не вижу. Отлепите ему веки.
0: Нет, вообще что-то творится. Смотри, кто-то там не может найти меня в ТикТоке. Хотя
1: ну,
0: вот
1: да,
0: в данный момент мне уже и улитку прилепили на башку в ТикТоке, да? И синие руки аватара с сердцем мне уже подарили. Это вообще
1: ну, да, да,
0: приколюшка.
1: Всем привет, кстати, в ТикТоке, в нашей, в твой да, ТикТоке, в наш, в мой ТикТок.
0: Да,
1: Наташа, от всего сердца.
0: Welcome to к нам. И смотрите и слушайте. Кстати, вот его почему-то и лайв-трансляция, вот смотри, пропала из Телеграма. Что-то вот...
1: О, ну, есть 100 голосов.
0: Есть 100 голосов? И что, и скутер?
1: Ну, и скутер, конечно.
0: Вообще какая-то ерунда творится. Смотри, прыгает то скутер выше...
1: Давление. То...
0: Нет! Жданов, я тебе могу сказать, Жданов, ты не дождешься.
1: Прыгает давление.
0: Ты не дождешься. Ну что, тогда получается, что, ну, навымолили, да, мы с тобой, ну, если уже таким вот образом говорить, навымолили скутера.
1: Минимальная планочка, 100 голосов.
0: Ну все, есть скутер Бора-Бора, побеждает сегодня в утреннем...
1: Ура!
0: Давайте просыпаться.

0: Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
8: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ.
9: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
10: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
11: Душевное радио. Слушай свое.

0: утро будет.
1: Жанна, ну ты себе по жизни что-нибудь такое интересное находишь вообще? Я не знаю, там 2 рубля на улице, да?
2: Да, вот конечно.
1: У тебя бывает?
2: Бывает.
1: А почему у меня
2: случается?
1: Нет?
2: Ну, а ты просто находишь и не берешь с собой? Или
1: нет, это? Ты что, если бы я что-то нашел и бы взял, ты бы увидел бы быструю молнию Гонзалеса, который в нору себе несет все.
2: От какой суммы забираешь? Нет, или все забираешь?
1: Да я вообще ничего не, в своей жизни вообще ничего не находил. У меня, понимаешь, у меня все трудом. Все горбом.
2: Люди, я смотрю, находят золотые короны какие-то, какие-то мечи там.
1: Я тебе сейчас расскажу, что люди находят. Многие люди предпочитают покупать подержанные вещи.
2: Так.
1: А я, кстати, не чураюсь. Нормально. Ну, не то чтобы нижнее белье, а я имею в виду что-нибудь.
2: Перебирать что такое.
1: Нет. Ведь такие покупки достаточно выгодны. Но Элли Генри из Манчестера поклялась больше не гнаться за выгодой. К такой мысли женщина пришла после того, как купила подержанный комод.
2: Так.
1: Ну, казалось бы, да, не, ну, такой комод классический, то есть все тут как надо, вот на фотографии. Я обнаружила в одном из ящиков фотографию обнаженного незнакомца.
2: Так. И, она нашла его?
1: Рассердившись. А что сердиться? Я не понимаю.
2: Я тоже не понимаю.
1: Я бы сказал больше. Что ей там...
2: Он же, так сказать, не приставал.
1: Что ей там могло не понравиться? Рассердившись, вот сразу, миркается в тартарары. Я, допустим, если бы я нашел в комоде...
2: Фотографию незнакомца.
1: Нет, незнакомца. Я бы считал это определенной степенью доверия какого-то ко мне. Элли заявила, что мебель...
3: Это моя бабушка, да?
1: Ну, какой ты гадкий. Может, наоборот, она... Может, это модель какая-то там что-то прятала. Элли заявила, что мебель раньше принадлежала какому-то извращенцу. И стоило бы выбросить комод. А то и вовсе сжечь его.
2: Ну, правильно.
1: Какие стали люди пугливые? Вот я вообще не понимаю.
2: Ну, комод бы я не жёг.
1: Слушай, может быть...
2: Фотографию оставила?
1: Ну, она тут с фотографией, типа, ну там что, ну, честно
2: говоря... А комод сожгла?
1: Не, подожди. Я сейчас вот эту вот фотку сброшу к нам в Телеграм.
2: Да.
1: Я могу сказать так, недовольной она не выглядит. Ну, вон, посмотри.
2: Ну, да, да.
1: Ну, естественно, сама фотография там...
2: Ой, конечно, прям сжечь комод.
1: Ну, конечно. Слушай, ну что такого? Ну, может быть, человек там, я не знаю, образцовую версию себя, чтобы сравнивать, где у него мышцы проявились или не проявились. Ну, да, ну, тут тоже может быть, правильно? Чего же прям так реагировать? Ё-моё, глупости. И комод сразу сжечь.
2: Так, значит, ну, есть, ты знаешь, этот самый... Сделай это по блогу тише. Во. А то начались новости тут. Значит, мистер Биста, знаешь же, да?
1: Кого?
2: Мистер Бист.
1: Косту Лакосту знаю. И то знаю только потому, что...
2: Ну, мистер Бист — это самый известный...
1: Мне про него рассказали.
2: Самый известный, самый популярный в мире ютубер.
1: Да?
2: Да.
1: Конечно, не ютубер, что я буду.
2: Самый популярный в мире. Вот он стримит, у него там... Миллионы зрителей.
1: Да. Но я тоже иду, у меня пока не миллионы.
2: У него сколько-то, 27 миллионов или 28 миллионов
1: одновременно?
2: Подписчиков.
1: А, подписчиков.
2: Одновременно, да, смотрит там около 15 миллионов. Когда стримит.
1: Ну, нормально.
2: В общем, в новом шоу, а он там прям шоу уже, все, он там делает прям бомбическое шоу.
1: Ладно.
2: В новом шоу мистера Биста произошел гениальный сюжетный поворот. Значит, девушка, что за шоу?
1: Так,
2: девушка собрала шестерых своих бывших.
1: Тоже мне шоу.
2: На острове.
1: Так.
2: И устроил соревнование.
1: С лопатой.
2: За 250 тысяч. За 250 тысяч долларов. Кто снова сможет завоевать ее сердце?
1: Нормальное шоу такое.
2: Да, я сейчас видео закидываю к нам в душевный радиочат. Для того, чтобы вы посмотрели на это.
1: Вот ради денег что только не сделают.
2: Да. В какой-то момент.
1: И что, воевали?
2: В какой-то момент парни просто забили на девушку. Нашли общий язык. И начали угорать друг с другом там на острове на этом.
1: Вот это я понимаю. Нормальные мужики.
2: В итоге шоу пошло не по плану. Героиня разозлилась, обиделась и ушла.
1: А пацаны
2: все, они там все построили лодку, там что-то там.
1: Вот это вот.
2: Ловят рыбу.
1: Вот это вот самое правильное отношение. Чем мы будем ее возвращать? Зачем мы там не видели? Зачем она нам нужна?
2: Видос посмотреть у нас в душевном радиочате в Телеграм.
1: Пацаны, респект и уважение. Слушай, ну это мы же душевное радио, мы бодрые люди, хочется вот что-то такого, очень красивого, да, какого-то поступка. Рабочий день начинался тут для Трейси Хендерсон самым обычным образом, но все изменилось, когда она увидела своего кавалера Гордона, ну, на работе женщина была. Гордон вошел в магазин в Шотландии, где работает его любимая, и, опустившись перед...
2: Наверное, имя, да? Гордон, наверное.
1: Ну, Гордон, имя, а да? Что? Гордон. Ну, Гордон, да, вошел, это мужик.
2: Хорошо.
1: Я что, не так?
2: Ну, ты говоришь Гордон, это фамилия.
1: Ну ладно, Гордон, ладно. Опустился перед ней на одно колено, вручил ей кольцо, так. Попросил стать его женой. Не только сама Трейси, но и все ее коллеги
2: были... кольцо.
1: Нет, растроганы таким предложением руки и сердца, да и немало покупателей очень по-доброму отреагировали. Такая добрая новость. Я вспоминаю, как я второе предложение сделал. Да знаешь, какое сделал?
2: Как?
1: Ну, приехала, у меня была там с площадкой, мы что-то, говорит, пошли, говорит, гамбургеров поедим. Я говорю, ну, пойдем, мы сели там на Немиге. Я так, гамбургер, все, говорю, пойдешь замуж? Он такой...
2: Нельзя же, когда человек ест, такое говорить.
1: Я не романтик.
0: Если разговор, то по душам. Если радио, то душевное.

0: Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Слушайте, ну мы же еще и держим руку на пульсе. У нас он еще есть. Пока. Так вот.
1: Да мне... чего ты так уже? Пока.
0: Слушай, ну вот когда подболеваешь. Такие мысли, знаешь, лезут.
1: Не, ну перестань, ну ты же собирался а жить долго.
0: А что ты мне на венке напишешь? Ну вот такое вот, все, знаешь, вот такое.
1: От братвы.
0: Так, ребята, Iron Star. Это такой вот очень классный спортивный челлендж. Возвращается в столицу Беларуси, в город Минск. Приглашаем вас всей семьей принять участие в ярких забегах в рамках большого триатлон-фестиваля. Мужчины там, значит, на динамичный забег на 5 км.
1: Ничего себе.
0: Man Star 5 называется.
1: Ну, это мощно. Я, правда, 5 километров уже не пробегу.
0: Не, ну ты уже про это говорил вчера. Ну, гляди.
1: Да.
0: Получается как? Это такой нормальный удар, во-первых, по самолюбию, во-вторых, вот по этому капку мышц, который спереди у большинства мужчин.
1: Слушай, ну там же можно бежать для удовольствия, правильно? Там же не обязательно на время.
0: Нет, ну, наверное, да. Девушки на такой стильной Iron Lady, тоже, кстати, 5 километров. И мне говорят, ну, надо отдать должное. Наши девчонки выглядят намного лучше, чем наши мужики. Это правда?
1: Ну, это наши девчонки намного лучше, чем все выглядят,
0: да,
1: в принципе.
0: И они, понимаешь, они вот этот вот Iron Lady на 5 километров, они будут пробегать мимо мужиков и говорить: алло!
1: Побежали с нами.
0: Да, пузо подними двумя руками и неси. Ну и дети там на веселые старты, Star Kids, 500 метров и 1 километр. В общем, очень классная штука, Iron Star называется. Регистрируйтесь уже прямо сейчас на sportteaming.by. Это здорово. Это возможность всем вместе провести время там и отлично отдохнуть, и спортом позаниматься. В общем, бомбео.
1: А спорт что? О, спорт ты мир, как говорил Пьер де Кубертен.
0: Быстрее, выше, сильнее.
1: Вот это, вот ладно, это.
0: Так, и, еще знаю.
1: Тоже подходит.
0: Еще знаю. Математику только затем учить надо, что она ум в порядок приводит.
1: Вообще не про спорт.
0: Неважно.
1: Привел в порядок ум.

вперед. Это два лозунга, которые я помню со школы. Ребят, совсем скоро у нас радиотерапия. Если есть желание узнать что-то, ну, не то, что прям про свою судьбу, либо ответить либо да, либо нет на ваш вопрос, совсем скоро переоденемся в белые халаты, возьмем в руки карты Таро, ждем вас у нас в студии по телефонам 8017-370-4570 и 8017-370-4574.

0: Радио. Музыкальное путешествие во времени. Реклама.
1: Телеграм-промбанк. С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: шоу.
1: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
2: Вот именно таким образом. О! Радиотерапия. Ребят, телефоны наши есть. 8017-370-4570. И 8017, любой выбираете.
3: 370, да, вы можете даже...
2: 4574.
3: В Телеграм можете посмотреть, он уже висит. Заглядывайте.
2: Когда
3: к нам
2: я тебя отучу от неправильных слов.
3: Все висит, нормально.
2: Старый. Что это такое, Жданов?
3: Правильные слова.
2: Ты зачем заставляешь вселенную притягивать сегодня сюда то, чего нам с тобой не нужно? Радиотерапия — это 3 минутки на то, чтобы нам с вами определиться. Надо вам это, не надо, будет у вас это или не будет. Что у вас там ожидает в отпуске? У нас, кстати, слушает Египет. Египту привет. Я не знаю, они там живут или отдыхают.
4: Египт, привет.
2: Египт, привет, Наташа. Вот, это мы передали в ТикТок. И вы звоните, рассказывайте, да. Крокодил не ловится,
3: не растет кокос.
2: Не растет кокос.
3: Делитесь с нами своей проблемой какой-то, а мы говорим вам с помощью карт-таро, да, либо нет.
2: Либо да, либо нет. Времени у нас остается совсем немного. У нас есть либо желающие. Алло, доброе утро, здрасте. Алло.
3: Алло.
2: Алло. Алло, говорите, вы в эфире.
5: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: А как зовут? Чего ты такая расстроенная?
5: Мария.
2: Мария, очень приятно.
3: Просто Мария.
2: Просто Мария. Да. Что?
3: Откуда ты, Маша?
2: Да. Маша, ты нас слышишь?
5: Да, да, да.
2: Отлично. Ты из какого
3: хорошо,
2: города?
3: Отвечай.
2: Из какого города ты?
5: Минска.
2: Отлично. Прекрасно. Маш, чего хочешь узнать?
5: Чего хочу узнать? Пойду ли я летом в отпуск?
2: А что, есть такой момент, что не пойдешь?
5: Ну да, могут не отпустить.
2: Ничего себе. Я понял. Так, у нас остается буквально минутка. Поехали. Первый стоп от тебя. Вот, мы показываем трансляцию.
3: Говори стоп.
2: Говори стоп.
3: Раз.
5: Стоп.
2: Есть. Перетасовываю карты. Второй раз говори стоп, когда захочешь.
5: Стоп.
2: Есть. Итак, пойдет ли Мария в отпуск летом? Ты-дыщ. Нет. Прости. Бессилие, покорность, зависимость.
3: А что за карта-то?
2: Это 8 сила.
3: Ну,
2: такое еще никогда не выпадало у нас.
3: Сила.
2: Блин, Маш, ну мы тебя, наверное, расстраиваем. Зависимость, неспособность защитить себя.
3: Она перевернутая, да?
2: Отказ, да, от своей мечты, интерес к материальным благам, низкий уровень это про нас. Вот, ну вот такая вот перевернутая.
3: Да нет, нормально, тут смотри. Перевернутое
2: что?
3: Значение.
2: Но...
3: В перевернутом значении указывает на недостаток самоконтроля и агрессию, и все.
2: Ну вот,
3: ничего такого.
2: Ну, у меня карта, вот я даже покажу, чтобы видели, но написано, что типа нет. Маш, держись. Слушай, а летом на самом деле чего там? Слишком жарко, правильно? Комары кусают.
3: Ну,
2: да, а зимой...
3: А зимой в Египет, бах,
2: да, бах в Египет, и хорошо. Маш, ну вот так вот, так что... Давай, держись. Держись. Если вдруг что изменится, обязательно расскажи. Итак, друзья, мы переходим в следующий музыкальный час. У нас сегодня гостевой вторник. Наш гость уже находится в зоне приема гостей.
3: Вываливаемся в ожидании гостя.
2: Да, поговорим интересно. Там будет очень интересный разговор. Присоединяйтесь к нам. Всех ждем.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: Истрас Фасбай.
1: Сверим время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
2: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Минск не отказывается от многовекторности, но Россия остается стратегическим партнером. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета в интервью немецкой газете «Берлинен Цайтунг». Как сообщает Белт, заместитель главы внешнеполитического ведомства нашей страны подчеркнул, Минск сохраняет полный суверенитет в принятии внутри и внешнеполитических решений и руководствуется сугубо национальными интересами. Вместе с тем, национальные интересы Беларуси включают и поступательные углубление интеграции с Россией в рамках союзного государства и в других форматах. Это закономерный и взаимовыгодный процесс. В Минтруда напомнили о ключевых правилах оформления отпуска. График отпусков обязателен для всех нанимателей, утверждается до 5 января. Первым право на выбор даты имеют матери с двумя и более детьми до 14 лет, родители детей-инвалидов, несовершеннолетние и другие льготники. Отпуск оформляется приказом, с которым работник знакомится под роспись. Рабочий год исчисляется со дня приема на работу. Минимальная продолжительность ежегодного отпуска – 14 дней. Отпускные выплачивают не позднее, чем за 2 календарных дня до начала отпуска по графику, а при внеочередном не позднее 2 рабочих дней с его начала. Отозвать из отпуска можно только по инициативе работодателя и согласия работника. Запрещено отзывать несовершеннолетних и сотрудников, работающих во вредных условиях. Более 13 тысяч столичных выпускников примут участие в последнем звонке на Минск-арене. В этом учебном году последние звонки состоятся 23 мая. Они пройдут в традиционном формате. Торжественная часть начнется в 10:00 на базе учебных заведений. В 12:30 выпускники возложат цветы к стеле «Минск – город-герой». В 17:00 на Минск-арене пройдет городское мероприятие, посвященное последнему звонку, куда будут приглашены все выпускники. Выпускные вечера состоятся 12 июня. Финальная серия Кубка Гагарина продолжится сегодня. 5-й хоккейный матч состоится в Ярославле в 7 вечера. «Локомотив» сразится с «Акбарсом». Сейчас в серии ничья. У обеих команд по 2 победы. Добавлю, 6-й матч состоится 21 мая. При необходимости 7-ю игру 23-го числа примет Ярославль. К новостям компании. В Минске много вкусных предложений. Более 70 ресторанов со скидками от 50%. Пицца, суши, шашлыки. Выбирайте на Сливки Бай. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 74 копейки. Евро 3 рубля 19 копеек. 10 юаней 4 рубля 6 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
1: Погода на Душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. В Бресте 19-21, в Гродно 18-20, в Витебске, Гомелеве, Могилеве 27-29 тепла, в Минске дождь и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: В хит теперь каждая пятница и суббота желтая. 22 и 23 мая. Напиток «Белокола» «Классик» всего 2,69 за 2 литра. Чипсы «Рифленые Лейс» «Сметана и лук» всего 4,99 за 225 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
4: Для зрителей старше 12 лет. «Живой звук». Организатор РКПЦ «Концертный зал «Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала «Минск», кассах города и на сайтах «Тикетпробай» и 24 афишебай.
5: При поддержке «Душевного радио».
6: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
7: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
8: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Огонь! Гриль-фест в магазинах «Хит». Шашлык свиной в майонезе, полуфабрикат. 12 рублей 99 копеек за килограмм. С 11 по 24 мая. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: Горячее предложение в три цены по 19 мая. Подсолнечное масло «Лея» 3,69 за 800 миллилитров. Крупа гречневая купеческая. Рубль 89 за 700 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо шоу.
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо шоу. Будем крепче обниматься.
3: Утро будет!
4: Хотел бы, конечно, сказать, что мы накрахмалили челки в честь прихода нашего уважаемого гостя, но это точно не про меня, тот, кто смотрит лайв-трансляцию и так далее. Всем доброго, бодрого утра, добро пожаловать сюда на волну душевного радио, это Бодриссимо Шоу, у нас замечательный гость сегодня, уже послушали.
5: Удивительный, да, гость.
4: Композитор, певец, написано органист.
5: Органист, да.
4: Создатель и руководитель арт-группы «Белорусы», заслуженный артист Беларуси Валерий Шмат. Валерий, добрый день, утро!
6: Добрый. Доброго дня.
4: Здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Очень рады вас видеть здесь у нас. Вот только что послушали, ну, это вот как у музыкального редактора, у меня number one от белорусов, сердце бьется, такое прям... Очень клевая песня. Вы очень разнообразный человек. Вы и продюсер, да? Вы и мультимузыкалист. Есть такое, да?
5: Плейбой-филантроп.
4: Будет, да. И так далее. Ну вот, наконец добрались до нашей студии. Скажите, пожалуйста, чем живет, дышит, ну, в начале сейчас арт-группа «Беларусь»?
6: Ну, арт-группа «Беларусы» дышит новыми проектами. Мы в этом году решили сделать очень много произведений акапелла и именно многоголосных, где либо вообще без музыкального сопровождения, где либо только, допустим, Роджерс электропиано играет, либо только рояль и голоса. И мы делаем сейчас целую программу, которая будет только голоса и какой-то одинокий инструмент. Вот, поэтому решили...
4: Вообще космос.
6: Более
5: это какая-то
6: того...
5: концертная программа отдельная, да?
6: Да, но я думаю, что часть этой программы сделана специально для TikTok, для интернет, потому что мы проанализировали рынок мировой, и именно многоголосный групп заходит именно такой формат, потому что с аранжировками, с битами очень много, а вот где голоса и какой-то прозрачный инструмент, желательно какой-нибудь с такой фактурой яркой, очень-очень мало, особенно вот в Беларуси, поэтому мы решили эту нишу заполнить и показать наши голоса во всей красе.
4: Не, ну голоса у вас, конечно, просто бомбически подобраны.
6: Вот все, кто существует, да, вот в природе, вот мужские голоса, бас, баритон и трите, причем три тенора совершенно разных, и классический, и хоровой, и эстрадный тенор в нашей группе, поэтому вот палитра очень широкая того, что мы можем петь.
5: Можно использовать, да?
6: А можем и не использовать.
5: Можем не использовать.
4: Ты обратил меня, насколько увлеченный человек, да? Вот только зацепили, чем и баритон.
6: А есть белорусское слово такое, апонтанный. Вот на русском языке, кстати, очень сложно подобрать такое слово, вот белорусское слово, апонтанный человек.
4: Нет, так это здорово, потому что мне кажется, любой творческий... Вообще любое творчество без параноидальной преданности невозможно.
5: Ну, что-то потому, около одержимости, ну, тут, ну, должно
4: здесь
5: быть,
4: здесь должна быть одержимость.
6: Нет, кто-то из великих итальянцев говорил, что если ты можешь не петь, значит, ты не певец, потому что певец не может не петь. Вот, ну, поэтому он все время, и композитор не может не писать. Вот, поэтому это потребность, как воздух. Если ее нету, значит, просто уходить из профессии.
4: Ну, вот правильно. Валерий, а нет такого вот, ну, вы же вот пронизаны прям музыкой, ну, чувствуется, да? Вы же, наверное, каждую ноту там слышите, да, вот это все. Я же не музыкант, я слухач, я диджей, да. А нет такого, вот проходите, ну, допустим, кто-то поет, и вас аж вот, аж выворачивает наизнанку. Такого вот нет?
6: А вот с возрастом перестает это быть. Когда ты молод и юн, тебе кажется, что все не так, ты бы сделал по-другому, а с возрастом ты понимаешь, что вот и это имеет право на жизнь, и это имеет право на жизнь. И даже хриплый товарищ, который стоит возле станции метро и поет под гитару. Он хриплый не потому, что он хриплый, потому что, наверное, что узлы, потому что зарабатывают.
5: Потому что узлы железнодорожные, да, здесь, на вокзале.
6: И как говорил один из знакомых товарищей, это главные товарищи. Вот, и вот он хрипит, и я даже ему даю право на существование, потому что музыка настолько многогранна, нельзя замыкаться. Вот это правильно, это неправильно. Если это существует, значит, есть потребитель. Если его стоит вокруг уличного музыканта даже небольшое количество людей, то это имеет право на существование.
5: Ему это интересно,
6: поэтому,
5: конечно,
6: я допускаю свои 46,5, я допускаю все, что существует на планете Земля. Конечно, это совсем не макасы и рядом, нет. Но если это в рамках разумного, потому что все мы люди, погрешности, все мы допускаем, даже великие звезды не поют идеально чисто. Здесь не про чистоту. Потому что если мы берем в руки микрофон, если в акустически поем, гораздо проще управлять голосом, потому что мы имеем в виду акустическое пространство. А вот когда микрофон берем в руки, даже великие певцы форшат по интонации. И это нормально, это жизнь, все мы живые люди. Главное не это.
4: Вот я теперь, знаешь, что я знаю.
5: Мой номер 245.
4: Надя на креечке, печать. Жданов, я теперь благодаря Валерию знаю, что я тебе буду говорить. Что ты тут фаршишь? Что ты тут фаршишь мне? А теперь...
5: Я могу.
6: А фаршиш — слово фаршлаг, кстати. Такой мелизм в классической музыке.
4: Ну, понятно. Фаршмак знаю, теперь фаршиш знаю.
6: И фаршлаг.
4: Валерий, сейчас стартовал 5-й сезон поиска новых талантов. Да, это «Звездный путь», 5-й сезон. Вы являетесь одним из продюсеров, да, то есть вы набираете свои команды. Но вот вы столь увлечены, вы человек, который знает музыку там до последней ноты. Вам сложно выбрать кого-то из участников? Ну, потому что, ну, мне предполагается, вот глядя на вас, мы с вами пересекались там на площадках музыкальных, да, вы очень требовательны, что мне очень симпатично. Вы требовательный человек там к звуку, да, ко всему. Ну, правильно, это профессиональный подход. Вот насколько вам, это же не профессиональные люди поют, да, в «Звездном пути», это они члены профсоюзов, да, у них нет музыкального образования. Это вот люди, которые просто по природе любят петь.
6: Давайте начнем с того, что нет музыкального образования. Фактически у них нет музыкального образования. Но что есть музыкальное образование? Потому что никто не говорит, что самообразование очень часто выше, чем образование по каким-то критериям определенным. Mm-hmm. По программам Министерства образования, Министерства культуры. Это замечательно. То есть не будь программ, мы бы... Если бы нас не было экзаменов, мы учились бы в университетах? Нет, мы бы просто забивали, извините за слово, и половину того, что нам надо, ничего бы не делали. Вот. Но эти люди, которые приходят, они где-то поют. Значит, для мамы, папы, для студенчества, для своих сотрудников. Соответственно, чем человек больше поет, второй закон диалектика, да, количество изменений переходит в качественные. Если мы что-то делаем постоянно, значит, мы лучше в этом тех людей, которые не делают, даже если пару минут в день. Поэтому эти люди, отсутствие музыкального образования, очень условно, если они поют, соответственно, они своей, вот, ну, пускай не профессии, а вот в этом деле, которое они любят, вот, они совершенствуются. Поэтому приходят в основном те люди, которые знают, что поют. Они знают, что их любят. Пускай семья, пускай сотрудники, но они знают. И когда говорят, я там без образования. Нет, ты с образованием, просто ты не знаешь нот. А незнание нот, они же, вот гитарист играет на гитаре, он может не знать, какая нота. Он заживает. Да, но это называется тактильная память. Вы запоминаете расстояние между ладами, но... Вы знаете, что есть такие гитаристы, которые, если не играют на гитаре, поют фальшиво. Но если они играют, они чувствуют руку, и они чувствуют этот аккорд. Это называется тактильная память, когда мышечная память и голосовая память, они соединяются. Вот, поэтому наши замечательные члены профсоюзов и сотрудники разных организаций, когда приходят и поют, они четко знают, что они любят петь, умеют петь. Более того, они знают, что такое аплодисменты.
5: Ну, то есть, в первую очередь, вы обратите внимание на людей, которые, ну, пассионарии, которые горят... Если он там, ну, где-то неправильно ноту, этому можно научить, да?
6: Но подсказать, да, что-то, нет, смотрите, да? Вот неправильная нота, фальшивая нота, она бывает в двух основных категориях. Бывает неправильная нота из-за того, что у человека плохая координация между слухом и голосом, вот этому за пару месяцев не научишь. Это годы ежедневной тренировки, желательно с профессионалом. Ага. Вот. Но если случайная не та нота, следствие неправильной какой-то вокальной позиции, неправильной хода какого-то, переходных звуков использования, там, формирование гласных, согласных и так далее. Вот, то есть я знаю, вот как врач знает, как болезнь вылечить, я знаю, как вылечить вот эту заразу вокальную. То есть я знаю специальные приемы, благодаря которым эти проблемы решаются. Но отсутствие координации между слухом и голосом, это решается очень медленно. То есть, еще раз, вокальные проблемы решаются быстро, потому что если человек вокальное нутро подсказать при помощи специальных упражнений, ситуативных там заданий и так далее, человек решается. Но знаете, что не решается практически?
4: Что не решается?
6: Чувство ритма. Если у человека кривой, извините, по ритму, практически невозможно. Ты можешь его как-то, вот из практики.
4: И что, и такие поют? Он не чувствует ритма и поет?
6: Бывает. Вот человеку, вот, допустим, ровно пам-пам, сделать сикопу, па-пара-па-па. Он не может сделать. Он каждый раз...
5: Ты же помнишь такое? Не знаю в нотах алгоритма, но говорят, есть чувство ритма.
6: Да, на самом деле, чувство ритма — это такая важная... Почему музыкальную школу, когда принимают, прохлопают ритмические? Да, это на самом деле, вот мы всегда смеемся с этого, а вот это та отправная точка, без которой мы не можем начинать музыки. Кривой музыкант, который не держит темп, его ни в оркестр не возьмут. Ну, то есть, если он будет сам по себе что-то делать, и то, я не знаю, музыки, где нету четкого ритма. Все, что мы слышим из эфиров радиостанции, это четкий BPM. Какое-то замедление на пару единиц, может быть, где-то в финале, там, либо какой-то бридж в середине песни, да, все равно, и то он в четком
5: ритме. Рисунок какой-то.
6: Конечно, он все равно в ритме, поэтому...
4: Я делаю вывод. Я бы не хотел бы прийти на кастинг Валерию Шмату, потому что я вообще никуда не попаду.
5: Мне очень нравится.
6: Нет, слушайте, на самом деле я очень доброжелательный.
4: Ну вы требуете.
6: Нет, но я доброжелательный. Ко мне приходят люди на кастинг, я понимаю, что вот этот человек, скорее всего, или возможно, он не пройдет. Но думаю, он же приехал с каким-нибудь Климович сюда, в областной город, да? И я понимаю, что вот эти там пару минут на сцене, я ему должен что-то дать. Вот человек поет, я ему говорю, знаете, вот вы молодец. То есть я сначала хвалю, у вас есть то-то, то-то и то-то, но обратите внимание, если вы сделаете вот это и показываю, как это сделать, у вас, ваше пение будет на несколько голов выше. Пример, в этом году в Бресте, вот буквально на прошлой неделе, на кастинг приходит человек, поет «Нотр-Дам-де-Пари» в трех тональностях, там же три человека, и он поет за троих, повышая тональность каждый раз. И мы ждем, сейчас облажается, а он не облажался. А я его хвалю, слушайте, говорю, вы так хорошо выбрали тональность. Я говорю, да, вы мне в прошлом году подсказали. Обратили внимание на выбор тонального плана, обратить внимание на самые низкие, на самые высокие. Вот.
5: Ну и он же обратил свою очередь внимание на подсказку.
6: Мы его не выбрали, но я обратил внимание, что он так круто спел, что если бы вот не было других ярких претендентов, что я бы его взял. И мне приятно, что люди делают какие-то выводы и приходят с гораздо лучшими результатами.
4: Итак, друзья, я предлагаю ненадолго прерваться. Сейчас снова арт-группа «Беларусь» в эфире «Родное слово». Послушаем музыкальное произведение. После чего вернемся, еще поговорим, потому что, ну, вот такой проект, как «Звездный путь», да, пятый сезон, это, конечно, очень мощно, очень интересно и, скажем, очень перспективно для тех людей, которые по-настоящему любят музыку.
7: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
3: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Белоруссии начинается.
4: Танцплощадка.
3: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
5: Встречаемся 23 мая. Брест, клуб «Медуза».
3: Билеты еще есть, наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Белу, да, композитор и певец, создатель и руководитель арт-группы «Белорусы», заслуженный артист Беларуси Валерий Шмат. Валерий, у нас остается не очень много времени, мы первый там перебрали так нормально.
1: Слово перебрали, мне понравилось, очень понравилось.
0: Да, еще хочется поговорить именно о таком суперпроекте, как «Звездный путь», потому что он уникален, он, по-моему, вызывает громаднейший ажиотаж. На старте 5-го сезона вы, по-моему, были пока только в городе Бресте, да?
1: Да, мы только были в городе Бресте, и это только начало.
0: Да, и сейчас, следующая неделя, насколько я знаю, вы
1: Могилев.
0: В городе Могилеве, ну и, соответственно, окрестности.
1: Да, ну, знаете, в этом году немножко поменялся формат выбора. Если мы раньше ездили
0: отдельно, да?
1: в города, то теперь приезжают в большой город. С одной стороны, это круто. Почему? Потому что, во-первых, приезжают самые заряженные люди, которые, для которых это важно. Они просто попросили, ну, с работы сходи, поспой, да?
0: Ну, да.
1: Вот. Приезжают люди мотивированные и четко понимающие, для чего, зачем это нужно. Второй момент. Человек приезжает в областной центр. Ему же круто походить по улицам, сходить в кафешку, посмотреть какие-то достопримечательности. Это тоже возможности.
2: Ну, такой немножко внутренний фестивальный формат. Да.
1: На самом деле, проект «Звездный путь» — это проект возможностей для простого человека, потому что у нас есть другие проекты в стране, где, ну, нельзя сравнивать, когда соревнуются профессионалы, у которых консерватория, университет культуры и другие учебные заведения за плечами, и человек с завода, с фабрики, из офиса, из какого-то предприятия.
0: Бухгалтер,
1: да, врач и так далее. Сколько у нас врачей, кстати, поющих, вот мы столкнулись. Учителя, врачи, это вообще ж наши категории.
0: Да.
1: Вот. И поэтому проект стоит особняком в хорошем смысле слова. Еще раз повторю, «Звездный путь» — это проект возможностей для каждого человека, умеющего, желающего петь, а еще самое главное, которое делает вызов самому себе. Потому что очень много людей, которые не могут признаться, я боюсь, но я хочу. И я через себя переступлю, потому что, помните рекламу? Поднимитесь над своими слабостями. И вот это важно для нашего проекта. И тот, кто поднимается, начинает верить в себя, и вопреки всему приходит на кастинг, вот они и побеждают.
0: Да, и надо сказать, и поддержать тех, кто побеждает, и дальше будет не проще. Потому что потом идет достаточно серьезные этапы подготовки.
1: Они же приходят, я все умею, я знаю, тут мне вся фабрика, завод рукоплещет, а мы пока, так, товарищ, ты знаешь, но вот, а вот это, о, как это делается.
2: В общем, с уровня фабрики поднимаем на следующий уровень.
1: Да, и здесь начинаются технические какие-то, понимаете, вот как машину, ты разобрал, а соберешь ты вовремя к сроку, к поездке или не соберешь, ты не знаешь, то же самое, вот приходит человек, ты его вокально разбираешь, потому что он что-то умеет, да, но для того, чтобы сделать грамотно, ты должен практически его разобрать по запчастям.
2: Ну, уже тут тонкая настройка пошла.
1: Да, и заново собрать его голос. Вот, и на самом деле, что не у всех всегда получается к сроку.
0: Я видел, что
1: сроку,
0: не выдерживают.
1: Слезы, да, психи, да, да. Нервы. Вот, на самом деле, я что хочу сказать. Выдерживают не самые поющие, не самые талантливые. Чаще всего выдерживают люди с остальными нервами. А еще, знаете, такое слово наше белорусское, пофигист, да? Вот когда человек, не в этом смысле слова, которому не важно, что о нем подумают. Понятно, все мы думаем.
2: Ну да, которому не все равно.
1: Которому не все равно на дело. То есть он за дело готов. Он готов репетировать сколько надо, он готов делать все, что нужно и так далее, и так далее. Но он во время сценического выступления, он не думает, что обо мне подумает. Он просто делает свое дело.
2: Включенный,
1: да. Вот. А те, кто начинает, а что мне подумают, трясутся руки. А если я облажаюсь, меня уволят с работы, да? И начинается вот все это. Вот эти люди очень часто просто в проигрыше.
2: Но они сгорают просто.
1: И чаще всего это вокальные люди, супервокальные люди, которые показываются хорошо на кастингах, на репетиции.
2: Ага.
1: Довольно часто они проигрывают потом в реальных живых выступлениях.
0: Валерий, скажите, пожалуйста, у вас 5 продюсеров?
1: Да.
0: 5 продюсеров. Вы дружите?
1: Я, кстати, ну, слово «дружба», понимаете, в чем дело? Слово «дружба» очень тонкая вещь.
0: Но конкуренция есть?
1: Знаете, конкуренция и да, и нет. То есть, на самом деле, мы в жизни очень хорошо вообще вот с каждым,
0: нет, ну это да,
1: с каждым
0: это...
1: из нас, с каждым из нас связывают какие-то отношения на протяжении многих лет, а иногда десятилетий. Это раз. Второе, мы даже выручаем друг друга. Вот команду Андрея Гузеля в первом сезоне я даже готовил, занимался, помогал вокалом, писал произведения. произведение. Mm-hmm. Вот. И, кстати, я часто пишу для моих конкурентов произведения.
3: Все-таки конкурентов?
1: Более того, эти произведения выигрывают. Первый сезон.
3: Они обидно?

0: Человек другой команды побеждает с моей песней.
1: Так а не обидно, вот. Валерий?
0: Нет, слушайте, ну не обидно, потому нет? что я как автор, ну я счастлив, что моя песня поется, что людям нравится, что человек побеждает. Вот, здесь так, знаете, как стоики говорили, делай все возможное и будь что будет. Вот, не запариваться по результатам, понятно, всем хочется, чтобы там ты был лучший. Вот, но для меня важно, что ты сделал дело, ты сделал его классно, грамотно, вот выпустил человека на сцену. Что дальше? Ты же не отвечаешь. Справится он с нервами, не справится. Возьмет эту ноту.
1: Ну да, ты сделал все, что мог.
0: Ты его научил, сделай все, что мог. Вот у меня была артистка такая, значит, сделал все классно, репетиция всех до слез. Выходит, все поет там на пол кирпича ниже, на четверть сона, да, как говорят музыканты. Вот. И что ты сделаешь? Свои мозги и не вставишь. Вот в стрессовой ситуации люди проявляются просто. А сцена по международной шкале стрессов в тройку лидеров входит сценическое выступление. Люди готовы с автоматом бежать на врага, и для них меньший стресс, чем выступать на сцене.
1: Ты понял, Жданов, где мое молоко?
2: Да. Ну чего,
0: бери свой автомат. За вредность.
1: Итак, Валерий, к сожалению, ну уже 10:46, очень здорово с вами провели время. Спасибо, что пришли. Может, есть какое-то пожелание тем, кто сейчас слушает душевное
0: Знаете,
1: радио?
0: Знаете, я хочу пожелать душевному радио оставаться вот в такой замечательной нише для наших соотечественников и не только, потому что дело, которое вы делаете, оно же не только одухотворяет нашу нацию, оно еще поднимает настроение. Люди приходят на свои места труда, они же производством занимаются в разы лучше.
1: А нам говорят,
2: это правда.
0: А еще, возможно, еще демографию поднимает в разы лучше. С хорошим-то настроением, с такими песнями.
1: Мы про такие стринги рассказываем.
0: Да, стринги это струнный инструмент. Вот, поэтому желаю вам всего самого наилучшего, чтобы вот этот задор, который вы делаете, и на самом деле важную миссию для нашей нации на многое-многое лето.
1: Спасибо большое, Валерий. С нами был заслуженный артист Беларуси Валерий Шмат. Мы вам желаем.
2: Мы пожелаем успеха в первую очередь в вашем труде в разнообразном.
1: Валерий, иди, это вам подарок от волны душевного радио. Да, да. А мы желаем только одного, чтобы «Звездный путь» и пятый сезон зажег новые звезды на небосклоне творческого порыва нашей любимой Беларуси.
0: Спасибо.
1: Мы заканчиваем, да, очень классной песней. У нас объявлен год белорусской женщины в нашей стране. Они красавицы, они яркие.
2: Самые лучшие.
1: Самые
0: королевы.
1: Лучшие. Вот да. Об этом и песня. Арт-группа «Белорусы», королевы страны Васильков.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Здравствуйте. В Беларуси свидетельства об аттестации риэлтора получили почти 1700 человек. До 16 ноября действуют нормы, в соответствии с которыми претенденты, не имеющие высшего образования, но имеющие среднеспециальное образование и трехлетний стаж работы, на момент опубликования закона о риэлторской деятельности смогут попробовать сдать экзамен. Обучающие курсы организованы на базе двух учреждений. Программа рассчитана на 2 недели. Вся информация размещена на сайте Министерства юстиции. Аттестационные экзамены проводят ежемесячно. Около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки. Зарегистрировано 46 преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Оперативники задержали курьера, работавшего в интересах аферистов. В МВД напомнили, предложение быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связаны с риском потери денег. Накануне летних каникул в Министерстве труда рассказали, какие документы необходимы школьникам и студентам для трудоустройства. Соискателю потребуется направление службы занятости, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, справка из учебного заведения, а также медицинское заключение. При наличии трудовой книжки ее также нужно предоставить будущему сотруднику. Предстоит написать заявление о приеме на работу. Для подростков от 14 до 16 лет обязательное условие – письменное согласие одного из родителей. За содействием в трудоустройстве молодежь может обращаться в службу занятости по месту жительства или в свое учебное заведение. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победители конкурса получат денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. Новость предоставлена билетным операторам TicketPro, спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. Новостям компании. Сегодня Crazy вторник в Domino's Coca-Cola и в зале или на вынос. Каждая вторая средняя или большая пицца и каждая вторая банка Coca-Cola 0,33 за 1 копейку. Подробности на Domino's Buy по номеру 7717. Государственные учреждения, Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 74 копейки, евро 3 рубля 19 копеек, 10 юаней 4 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
1: Партнер прогноза погоды – лотерея «То-Лото».
5: Заходи и проверь свою удачу на «То-Лото-Бай». Телефон 017-329-2129.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. В Бресте 19-21, в Гродно 18-20, в Витебске, Гомеле, в Могилеве 27-29 тепла, в Минске дождь и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Карт Беларусбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Хит! Теперь каждая пятница и суббота желтая. 22 и 23 мая. Мороженое «Белый полюс», пломбир «Ингман». Всего 99 копеек за 70 грамм. Халва глазированная «Ротфронт». Всего 18,99 за килограмм. Хит! Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1
3: 624-1057. Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало

0: что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
6: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
7: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
4: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Слышите? Это гриль-фест в Еврооптт. И шашлык уже на мангале. Скумбрия для гриля, полуфабрикат, 19 рублей 99 копеек за килограмм. Только с 11 по 24 мая. Шашлыки в разгаре в гипермаркетах Еврооптт. Подробности на Еврооптт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: партнер выпуска новостей «Белкарт» и «Беларусьбанк».
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: «Белкарт» «Беларусьбанк» – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. В стране уже открыто почти 154 тысячи счетов «Семейный капитал» для многодетных. Их количество с начала года выросло на 2,5 тысячи. Больше 100 тысяч семей подали заявление на досрочное распоряжение средствами. При этом примерно 80% из них «Семейный капитал» планирует потратить на улучшение жилищных условий. Напомню, «Семейный капитал» получают многодетные семьи при рождении либо усыновлении третьего и последующих детей. Сейчас его размер 35 505 рублей. Минсктранс предупредил пассажиров в связи с проведением технических работ. Временно недоступны телефоны справочной службы столичного автовокзала. Временно нельзя купить билеты в международном сообщении на центральном автовокзале. Также невозможно купить билеты на пригородные и междугородние маршруты на автостанциях и диспетчерских станциях. МВД готовится к большому юбилею, проводит акцию «110 лет в едином строю». В этом и следующем годах более чем в 20 городах по всей стране состоятся концерты с участием ведомственных коллективов и звезд белорусской эстрады. Сегодня гостей принимает Могилев с 14 до 17.30 областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы на проспекте Пушкина, 7. Участников ждут интерактивные площадки в рамках акции «За безопасность вместе» для детей и взрослых, выставки ретро-техники и современного служебного транспорта. Показательное выступление кинологов с четвероногими напарниками, много тематических и полезных развлечений. В субботу в Минске пройдет очередное зрелищное соревнование по коллективному и индивидуальному парению. Чемпионат проведет предприятие «Городские бани» при поддержке мэрии. Начало в 11 утра на открытой площадке возле банно-оздоровительного комплекса на улице Марьевской. Заявки на участие в третьем чемпионате подали 6 опытных парильщиков из столицы и регионов. В качестве моделей на сайте предприятия зарегистрировали 70 любителей пара. Вся информация в сети. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 74 копейки, евро 3 рубля 19 копеек, 10 юаней 4 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, с местами кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. В Бресте 19-21, в Гродно 18-20, в Витебске, Гомеле и в Могилеве 27-29 тепла, в Минске дождь и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Реклама.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Билл-карт Беларусьбанка. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте белорусбанк.бай.
3: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
4: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
5: В хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 22 и 23 мая. Мука пшеничная Лидская, высший сорт. Всего 2,89 за 2 килограмма. Сахар Слуцкий. Всего 2,29 за килограмм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Доброго дня!

0: Недушный день.
1: Вот для чего нужно ячить языки, учить языки, ну или хотя бы научиться пользоваться переводчиком. Настроение сразу устремится вверх. Все, кто учил в школе французский, поймут, о чем я сейчас говорю после песни «Блин Фармер». Ну и бонжур, добрый день, привет! Говорю вам во вторник в такое чудесное обеденное время. И как-то приятно звучит это в любом случае, потому что не утро. Да, кто сейчас проснулся, то там очень повезло. Да, мы начинаем день вот с этой самой минуты. Кто только сейчас проснулся, хотя с утра на работе, вам тоже повезло, что есть такая возможность плавно входить в это рабочее состояние. Ну и большого не требую от вас вообще. Просто расслабляемся, наслаждаемся этим днем, и уже можно делиться приветами. Отправляйте их в телеграм-чат Душевного радио, если есть кому пожелать доброго дня, кого с чем поздравить, мы обязательно это сделаем.
0: Привет в обед на Душевном радио.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
5: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
6: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Лизы совсем немного принимают эту песню на свой счет. Кажется, буквально о вас поет Андрей Губин. Да, мечтаем. Ну, а о богатых и Эриках песни еще не написали. Хоть в чем-то у нас преимущество перед альфами. Наверное, современным детям на асфальте уже не пишут «Я тебя люблю». Наверное, это не в моде. Хотя в моду обязательно что-то из прошлого попадает, вирусится в интернете, и потом уже мы ловим нотку печальную ностальгии. Розочки не рисуют на асфальте пока. Ну, а, кстати, в моем подъезде в городе, где я выросла, жила Оля старше на год. И ей почему-то послание кто-то под окном оставлял летом разноцветные. Я фантазировала, что это мне тоже хотела вырасти. Эта разница в год казалась, ну, непреодолимой. Вот она была несправедливость. Ну, а теперь я читаю много сообщений в телеграм-чате, в инстаграме душевного радио, но не мне адресованных, но вам их обязательно доставлю. Пишите и вы о том, кому сегодня такой в Минске хмурый день, где-то может быть и солнечный, но настроение порция точно пригодится. Мне кажется, всем она пригодится. Пишет Инне Жоглик. Привет! Вот так вот огромный передает подруга, которую зовут Ла. И сердечко, наверное, Лариса. Вы же подпишитесь в следующий раз. Хорошего настроения, быстрого рабочего дня. Улыбнись и подпевай. По-моему, для всех это универсальный совет. Если немножко устали от работы, делаем громче.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
2: Ольга Шебека,
3: Сергей Синькевич
4: и Дарья Утюжникова.
1: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая, Гомель, Манеж, Локомотив. Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе Локомотива. Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
5: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: «Привет в обед» на душевном радио. С Ольгой Шибека.
1: Мы, конечно, от природы всего ожидаем, но над Беларусью она как-то не особо свирепствует всегда, потому что люди здесь живут хорошие. Так думала, но, видимо, сбой в логике произошел. Вчера под Минском можно было увидеть настоящий град размером с крупный виноград. Надеюсь, он где-то в поле выпал и никого не задел. Ну а сегодня страна на качелях тумана, жары и гроз будет кататься, и перепады температур от плюс 17 до плюс 30. В общем, сдуть, может, юбочку, как у Мэрилин Монро. Присматриваем за всем, что разлететься способное. Но, надеюсь, не из-за катаклизмов лезет на крышу дома своего Алексей. Жена Татьяна прислала сообщение в ТГ-чат душевного радио. Привет вам шлет. А то ж не докричаться до того, кто на высоте находится. Трудитесь вы, не покладая рук над обновлением крыши дома своего. Нравится рисковать вами, наверное, Татьяне. Ну, а вам, наверное, нравится быть подальше от земли. Подальше от жены. А если вдруг у нее еще и боязнь высоты, то там наверху вы точно в безопасности. Главное, чтобы дождик не пошел.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. И шашлык уже на мангале. Кебабчики из свинины и курицы, полуфабрикат. 7 рублей 99 копеек за 600 грамм. Только с 11 по 24 мая. Шашлыки в разгаре в Евроопт.
4: Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
5: Горячее предложение в три цены. По 19 мая. Спанбонд в ассортименте от 5,90. Москитная сетка оконная 3,50. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
6: Трицены. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Всем привет! С вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на душевном радио.

Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Shop Beltelecom.by. Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Друзьям в деревню передают привет Андрея и Полина. Написали в инстаграм душевного радио: Кобрин, Настюша и Камиль. Ловите. Вам прилетел приветик. У вас уже начались каникулы, как я понимаю, и что-то щемит на этих словах. Лето, деревня, босоногое детство. Не потому что не в чем было бегать, просто босиком оно же как-то удобнее, да, и меньше шансов где-то на речке оставить босоножки, оставить кроссовочки-балетки. Вот и не влетит от бабушки, от мамы за эту потерю. Но вообще босиком очень полезно гулять. И на Востоке это практикуют даже в крупных городах, в парках есть дорожки. Не знаю, насколько они безопасны. Внутри каждого из нас борется брезгливая какая-то сторона, суперрадостная, как в мультфильме с эмоциями связанным, да, головоломка. Вот оно правда. Не понимаешь, как так можно взять, пойти вот босиком по городу, в городе, в парке, где-то начать гулять. На дачке как-то оно безопаснее. На даче оно сразу приезжаешь, снимаешь обувь, выходишь из машины именно в такой последовательности. И как будто оно все чисто. И в дом можно зайти, и по огороду погулять, и брезгливость выключается. А в городе, ну, слишком много людей, но все равно на Востоке практикуют такие прогулки по разным поверхностям. Это и массаж, и заземление, потому что у земли есть тоже заряды. Да, много пользы в вот этих прогулках босоногих, потому что тело связывается с электронами Земли, мы обмениваемся зарядами, у планеты свой естественный отрицательный заряд, и мы себя чувствуем лучше, когда много находимся в контакте с травой, вот с этими камушками, где можно еще по речке пройти, по луже по какой-то, поэтому вспоминаем детство вот таким образом, никаким другим, и где можно, давайте погуляем босиком, это же вообще-то чудесно. Жду ваши приветы в телеграм-чат, в инстаграм душевного радио. Продолжим в следующем часе ими делиться.
0: Душевное радио. Слушай свои.

0: дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. В Беларуси с начала года построили 7600 новых квартир. Как сообщили в Белстате, для нуждающихся ввели эксплуатацию более 241 тысячи квадратных метров, почти 30% от общего объема введенного жилья. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. Очередь грузового и легкового транспорта фиксируется только на въезд в Польшу. Перед пунктом пропуска Тирасполь въезда в ЕС ожидают 60 легковых авто и 10 автобусов. Перед погранпереходами Бобровники и Кукурыки фиксируется 55 большегрузов. Минобразование утвердило около 6300 целевых мест в 34 вузах страны. Сроки приемной кампании для целевиков остаются прежними. Подача документов с 27 июня по 2 июля, вступительные испытания с 4 по 10, а зачисление до 12 июля. С 15 мая в медицинских вузах началось заключение целевых договоров. Теперь на платной основе обучаются иностранные студенты. Для белорусов выделено 760 дополнительных бюджетных мест. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон», один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердце зрителей. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 74 копейки, евро 3 рубля 19 копеек, 10 юаней 4 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
1: Партнер прогноза погоды — лотерея То-Лото.
5: Билетики выбирай и играй на То-Лото Бай. Телефон 017-329-2129.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. В Бресте 19-21, в Гродно 18-20, в Витебске, Гомеле, в Могилеве 27-29, в Минске дождь и 20-22 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Карт Беларусбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: В хит! Теперь каждая пятница и суббота – желтая! 22 и 23 мая. Минтай свежемороженый, фасованный – всего 7,99 за килограмм. Макароны паста Беллини, спагетти – всего 99 копеек за 400 грамм. Хит! Заметные цены! Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио.

0: Бел Интертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Бел Интертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
1: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
3: Привет в обед на душевном радио.
4: Абсолютно женская тема. Весной обязательно захотеть изменений во внешности, что-то хочется преобразить в голове, в доме навести порядки вообще в офисе, там, где наша нога ступает, везде хочется какого-то праздника, какого-то свежего ветерочка, правда? Но не сидится нам на месте, не знаю, то ли из-за погоды все это мы можем наблюдать, то ли просто пробуждается природа, и мы тоже хотим за ней успеть куда-то. Но вообще-то не стоит наводить порядки там, где от чего-то нужно избавиться. В общем, подходим ко всему рационально и смотрим, что нам действительно нужно в жизни оставить, а что можно немножечко изменить. Вот, например, в моде сейчас очень интересный такой есть подход, называется пижамный. Да, в общем, все, что шелковое и с рюшечками, и на бретельках, такое коротенькое, оно в топах, оно может надеваться, можно в этом ходить на улицу, не только на балкончик или во двор собственного дома. Не знаю, как это все интегрировать в офисный стиль, но мне кажется, окружающие были бы очень рады увидеть нас в чем-то таком легком, привлекательном. В общем, интересным, чуть раскрываем эту завесу тайной, да. Но еще в этом часе я раскрою секрет. Кто-то из вас получит билеты на спектакль «Сниму квартиру». За приветы их подарю в конце музыкальной 60-минутки. Пишите приветы, передавайте, рассказывайте, что сегодня интересного запланировали, куда собираетесь, кого с чем решите поздравить. 19 мая на календаре. Жду ваши сообщения в телеграм-чате «Душевного радио».

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Оказывается, люди делятся на два типа. Одни постоянно о чем-то думают. В голове миллиард идей, им просто нравится вот так почесывать извилины друг от друга и бесконечно находиться в поиске ответов на самые важные вопросы. У других же, наоборот, состояние тишины и покоя, вот то самое в голове, тишина, может быть, какой-то одинокий сверчок, вот так. Вот и именно в таком состоянии им очень комфортно. И главное, что живут они в целом вполне себе полноценно. Вроде бы функционируют, какие-то вопросы решают, но вообще-то большую часть времени проводят вот с такой тишиной в голове. К какому типу людей относитесь вы? Я вот к тому самому сверчковому. Мне понятно и приятно, когда я могу вот так включить мысль, подумать о чем-то, а в целом 99% времени у меня там тишина. Мне, потому что так нравится. Порядок люблю и в жизни, и в голове наводить. Ну, а в топе, интересно, людей, которые постоянно о чем-то думают, наверное, не бывает таких важных вопросов наподобие проблем миграции ушастых сов или как далеко заходят люди лысые, когда моют лицо, или этический кодекс застрявших в лифте, или там инфляция новогодних обещаний. Тоже об этом нужно иногда подумать, но не постоянно. Кстати, о жизни приходится иногда подумать даже в самые праздничные моменты, когда праздновать хочется, петь, танцевать, принимать добрые слова на свой счет, но коррективы вносят жизнь. Поэтому предлагаю сегодня Кириллу вот счастливых сверчков включить в голове и ни о чем другом, кроме своего праздника, не думать. Татьяна, жена, пишет в телеграм-чат душевного радио о том, что день рождения у Кирилла, новости разные могут прилетать, пытаются сбить ваш праздничный настрой, всевозможные мессенджеры, но вместе вы обязательно справитесь с любыми вопросами, уточняет Татьяна. Очень вас любит, желает просто ощущать доброту мира, ощущать его объятия, как будто все всегда верить решится в вашу пользу. Я вообще полностью присоединяюсь к такому поздравлению. Нам очень хочется понимать, что мы здесь не просто так, что где-то каким-то волшебством это можно называть. Ну, в общем, что-то знает, куда нас привести, и все испытания нам точно по плечу. Поэтому, Кирилл, держитесь, улыбайтесь, пусть у вас сегодня все будет хорошо, и вообще всегда, всегда, каждый день, вторник, среда, четверг, пятница, неважно, что на календаре, какая пора года, улыбайтесь, у вас очень приятная, такая поддерживающая жена, обстановочка хорошая. Хорошая дома. Ну а Роман поздравляет друзей Дмитрия и Владимира из Могилева. Оба товарища. И у одного и у другого сегодня день рождения тоже. Вам желаю здоровья, настроения, Роман. И чтобы машина не ломалась. Может быть, это какая-то фраза. Может быть, что-то он имеет в виду. Но в любом случае, любые гаджеты и механизмы пускай работают исправно. Но если что, Роман говорит, у вас есть его номер телефона. В общем, специалист по всем механизмам Роман, наверное. А Татьяна передает своему водолею приветик. Татьяна Спасских пусть знает, что он самый главный и самый важный человек в ее жизни. Вот таких слов мы не боимся. Мы их очень ждем в телеграм-чате душевного радио. Пишите, кого еще с чем поздравить, кому приветик передать.

0: реклама.
1: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Весной лучшие друзья девушек – это комплименты. А может, не только весной, но почему-то в эту пору года хочется их получать. Поэтому мы как будто усилия начинаем прикладывать. Но, оказывается, в комплиментной среде есть тоже свои тренды. Вот, например, сейчас какой красивый сделать комплимент мужчине можно? Я увидела, что пишут вот так. «Что бы ты ни делал во время тренировок, это, похоже, отлично работает». Вот кого-то это цепляет. Или «день без тебя, как день без телефона». «Я просто не знаю, куда себя деть и чем заняться». Вот такие есть, да? Интересные такие подкатики милые. Но мы же помним, что раньше комплименты звучали иначе. Фразы «ты похудела» или «улыбнись» раньше считались похвалой. Но сейчас они, конечно, звучат как моветон, так говорить уже не принято. Но когда-то мы же могли такое сказать: «ты у меня как Зоя Космодемьянская, стойкая». Я слышала такое от бабушки, что дедушка когда-то так говорил. А может быть, вы помните какие-то комплименты из 80-х, из 70-х, может быть? Какой комплимент тогда вы услышали, какого сейчас, не встретишь? Пишите в телеграм-чат душевного радио, и автору самого интересного комплимента из прошлого подарю 2 билета на спектакль «Сниму квартиру».
0: Если тише едешь, то никому не должен. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Час приветов, обеденных, таких нужных, таких вкусненьких и тепленьких, даже не душных, уже подходит к концу, и самое время подвести итоги. Но сначала сообщение от Ларисы. Она вспомнила, что сегодня, оказывается, день рождения у пионерского движения. Да, вот так вот, день пионерии 19 мая отмечают там, где знают, в этих красных галстучках, обо всем, что связано с нашим детством. Кто не был пионером? Мне кажется, все мы с вами прочувствовали, каково это не стареть, не сидеть, не болеть. Мы умеем все, всегда говорим «готовы», правда? Красный галстук, горн звучит, а душа в отрыв летит. Вот так мы уже спустя годы все равно как-то с теплом вспоминаем все, что было у нас в детстве, сколько мы доброго наделали. Спасибо, Лариса, за хорошие воспоминания. Действительно, есть кого поздравить даже с тем, что вот был когда-то участником такого движения. Но самое время подвести итоги и решить, кому в этом часе достанется подарок от душевного радио. Билеты на спектакль «Сниму квартиру», который очень скоро уже состоится, 14 числа летнего месяца июля. Ну, уже мы заранее будем готовиться к тому, как проведем здорово вечер в концертном зале «Минск». Посмотрим на знаменитых артистов, посмеемся. Ну, а сейчас давайте мы посмотрим, на каком сообщении было больше всего лайков в этом часе и в прошлом часе. Ну, было, правда, много от вас реакций в Инстаграме и в Телеграме. Ну, а сейчас я хочу отметить привет, знаете, к чей мне больше всего понравился. Привет был от Татьяны, да, она своему водолею передавала. Татьяна, я вас поздравляю. Теперь берите своего водолея, слушайте аплодисменты и готовьтесь здорово провести время, отправиться на спектакль со своим водолеем. Я думаю, что он не будет против, не сольется с этой темой. Расскажу вам за эфиром, как забрать подарок.
0: Душевное радио. Слушай свое.
2: Где же ты, где? Звездочка алая, где же ты, где? Искорка малая, где же ты, где?

0: время. 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на «Душевном радио».
4: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны обменялись мнениями по целому ряду вопросов двусторонней повестки и затронули актуальные темы международного характера. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили график белорусско-российских контактов на высшем и высоком уровнях на этот год. За что могут аннулировать работу на централизованном экзамене, рассказали в Минобразовании. В этом году усилены требования, касающиеся поведения в пунктах Ц. Не разрешено выносить из аудитории записи, содержащие задания на любом носителе, включая записи на руках. В таких случаях работа выпускника будет аннулирована, и аттестат об общем среднем образовании такие учащиеся на выпускном вечере получить не смогут. Белорусская железная дорога пустит дополнительные поезда на 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Маршруты свяжут Витебск с Минском и Москвой. Составы из белорусской столицы будут курсировать с 14 по 20 июля, а из российской – с 13 по 21 июля. График движения подстроили под праздничную программу, чтобы зрители успевали на ночные концерты. Во Франции хотят снять фильм об ограблении Лувра. Сейчас нет сведений ни о названии фильма, ни об актерском составе. Но при этом, по разным сообщениям, работа может выйти в прокат в 2028 году. Напомню, 19 октября прошлого года четверо злоумышленников проникли в Лувр. Вскрыв витрины в галерее Аполлона, они похитили в общей сложности 9 ювелирных украшений, одну из которых, корону императрицы Евгении, выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в 88 миллионов евро. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 74 копейки, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля и 6 копеек, 100 российских 3,82.
0: Погода на «Душевном радио».
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут небольшие дожди, местами грозы. Температура ночью плюс 8-16, днем до 30 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 20-22, в Витебске, Гомеле и Могилеве 27-29. В Минске завтра до 22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на «Душевном радио» шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Огонь! Гриль-фест в магазинах «Хит». Шашлык из филе птицы, пряный, полуфабрикат. 13 рублей 99 копеек за килограмм. С 11 по 24 мая. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.

0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Доброго дня!

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
8: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Белоруссии начинается.
9: Танцплощадка.
8: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
10: Встречаемся 23 мая. Пресс, клуб «Медуза».
8: Билеты еще есть, наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
11: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
12: Недушный день.
13: Нет на свете человека, которому бы не нравилось ловить на себе восторженные взгляды. Но только если это не какой-то лютый скромник. Но принимать комплименты тоже ведь нужно уметь. Что делаем мы чаще всего? Если вдруг кто-то похвалило наш внешний вид сегодня, мы начинаем оправдываться. Не знаю, как отучить себя от этой привычки. Это уже где-то вписано в наш мозг. Это какая-то базовая настройка. Мы начинаем говорить, что ой, эта вещь совершенно не новая. Она просто давно у меня была. Вот случайно ее надела. А потом еще возникает ощущение неловкости. Да, нужно весной какой-то тренинг с собой провести и быть готовой к тому, чтобы нас вот все вокруг погружали в это состояние ликования от собственного потрясающего вида. Предлагаю вот со вторника начать думать о себе как о чем-то прекрасном. На фотографиях мы тоже с вами всегда получаемся хорошо, просто кадры не в любом моменте передают всю нашу потрясающую сногсшибательность. Вот надо повышать самооценку нам с вами, девушки, но а мужчины, вы тренируетесь. И, кстати, мы сейчас в телеграм-чате составляем шпаргалку для всех, кто хочет сказать что-то красиво и не выглядеть при этом динозавром. Составляем список неактуальных комплиментов из прошлого, который просто предлагаю после того, как мы вспомним, забыть. Проведем такой большой сеанс забывания уже неактуального, вышедшего из моды. Можете присоединиться.
14: Душевное радио. Слушай

0: Недушный день.
1: Лучшее в нас комплименты должны, по сути, свои подчеркивать, а не выдавать отсутствие фантазии и искренности говорящего. Ну, бывает такое, магнитом будто притягивает взгляд. И как назвать такой объект красиво, актуально? Ну, думаем сами. А вот как называть нельзя ни в коем случае, не модно. Пытаемся разобраться. И в Телеграме составляем топ ваших вариантов, совершенно вышедших из моды. Да, моды на комплименты, оказывается, тоже есть. И Павел говорит, что совершенно не актуально уже употреблять такой комплимент. Не принцесса, а королева. А по-моему, очень мило звучит. Или вот Виктория говорит, ты сегодня просто отпад или просто бомба. Тоже для нее уже, ну, каким-то нафталином попахивает. А вот Дмитрий тут покреативил. Он вот что вспомнил, как это называл. О, тетрис моей души, о, тамагочи сердца моего. От тебя невозможно оторваться. Ну, может быть, кому-то, Дмитрий, такой комплимент и понравится. Как минимум тем, кто играл в тамагочика и в тетрис. А всем остальным, ну, понимаете, тут уже папиком вам не быть. Да. Вам нужна ровесница, Дмитрий. Так, что еще-то интересного вы написали? У тебя очень чувственные губы, предлагает Виктория вычеркнуть из комплиментного оборота. А Надежда, ты просто мировая чувиха, говорит, что уже совсем потеряла свою привлекательность. Это фраза. Или у тебя глаза два бриллианта, три карата, Юльчик вспоминает. Ну а песня какая? Крутая! Песня нам нравится, но комплимент такой предлагает Юлия вычеркнуть. Так, что еще вы интересного пишете? У тебя зачетная прическа, сама начес сделала. Надежда такое вспоминает. Или нутый кадр. Да, в хорошем смысле слова. Такие комплименты вы присылаете в Телеграм-чат. О, какое красивое платье! Выкройку из журнала «Бурда» брала тоже Юлия. Ну, особо раскреативились уже девушки. Но, наверное, нам и нужно подключиться, чтобы сказать, обозначить границы, как можно к нам обращаться, а как нельзя. И вот Кристина в Инстаграме написала, что ее как-то недавно назвали «женщиной-пумой». Но это что-то на современном. Я полезла узнать, что это? Нужно ли нам обижаться на этот комплимент? Итак, оказывается, женщина-пума – это как папик в мужском мире, только тут наоборот, уже в женском. Это когда уверенная дама себе находит отношения с человеком значительно ее моложе. Разница больше 10 лет. Такого сейчас в мире много. Да, вот такое разрушение традиционных, да, стереотипов. В общем, женщины, по-моему, это очень даже хороший комплимент. Да, да, когда берешь инициативу в свои руки, отвечаешь за отношения и еще привлекаешь молодых людей. Так что можете не обижаться на такой комплимент. Женщина-пума звучит, ну, как-то очень гордо, что ли. Ну, а мы в этом часе будем с вами играть еще в музыкальный квиз, помимо составления антикомплиментов. Так что держите телефоны наготове.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Мечтаете расширить бизнес? Модернизировать производство? Открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Музыкальный квиз на Душевном радио.
1: Такие глубокие тексты в эфире Душевном, если вдруг перевести или знать английский. Но предлагаю размышления о смысле жизни от Nickelback прервать мои любимые цитаты. Как же хорошо, что жить еще есть куда. Ну а я сейчас займусь своим любимым делом, отвлеку от работы всех, кто готов отвлечься, готов пойти со мной в телеграм-чат. Открываем и готовимся узнать, что сыграло. Этого будет впереди немного, всего 3 композиции. Узнаем и пишем одним сообщением, что услышали. Ну а вдруг вы окажетесь первым и с правильным ответом, и вдруг вы в течение месяца ничего на Душевном радио не выигрывали, тогда вам достанутся 10 промокодов на сайт Сливки Бай. Готовы? Поехали! Поехали!

0: меломаны уже оформляют. Вижу, пишут. В телеграм-чат жду ваши ответы.
1: Музыкальный квиз на душевном радио. Душевное радио. Слушай свое.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 22 и 23 мая. Бумага туалетная свое. Три слоя. Всего 2,49 за 4 рулона. Корм для кошек Вискас. Паштет. Говядина и печень. Всего 89 копеек за 75 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: меня.
1: Музыкальный квиз на душевном радио.
2: Не отпускает любопытство, угадали или нет. Занимались узнаванием в эти минуты. Что-то такое прозвучало, подпеть можем. А вот кто это исполнил, узнать получилось, конечно же, практически у всех. Ну, конечно, плейлист душевный, знакомый нам хорошо. Но и меня порадовали ваши ответы. Они еще продолжают приходить. Вы уже репост на репост. Но правильный первый ответ нам очень интересен. Так давайте узнаем, что же звучало?
3: Крошка моя, я по тебе скучаю.
2: Здесь 100% попадание. Группа «Руки вверх», конечно же.
4: Ксюш, Ксюш, Ксюша, юбочка из плюша.
2: А это Алена Апина или группа «Комбинация Ксюша». Как не писали, и Backstreet Boys, и Backstreet Boys. Ну, конечно, в целом, за грамотность я здесь не ругаю. И поздравляю с победой Александра, потому что первое сообщение с правильным набором композиций пришло именно от него. Александр, в ваши мужественные руки и музыкальные уши отправляются 10 промокодов на сайт сливки.бай. Теперь самые выгодные приложения, предложения вам открыты, можно и на шашлычки собраться, и что-то обновить к рыболовному сезону. Вы по своим увлечениям обязательно там найдете что-то супер приятное. Спасибо вам всем за участие.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Не знаю, по каким законам во Вселенной распределяется справедливость, но ну как-то же это работает. Мы очень много о чем мечтаем, много чего хотим, и это правильно. Наверное, это и есть жизнь, когда ты вот правда о чем-то постоянно думаешь, каких-то заботах, пускай приятных, наверное, пускай они будут приятными, находишься. Но мне очень хочется, чтобы у каждого из нас сегодня что-то вот так вот постепенно, каким-то образом, по чуть-чуть стало меняться, меняться в лучшую сторону. Если для этого нужно поверить в свой успех, поверить в кого-то, на кого мы очень сильно рассчитываем, давайте это сделаем. Если вдруг есть сила мысли, и она способна творить чудеса, пускай бы уже наконец эти чудеса сотворились. Мы в целом готовы ко всем положительным судьбы решениям, немножко ей доверяем, но и что-то берем на себя, берем в свои руки. И давайте завтра чуть трансформированные, чуть-чуть улучшенные версии нас встретятся на душевной волне в 12:00. Пока-пока!

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимает вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков встретился с послом Венесуэлы по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. Стороны провели сверку часов по наиболее актуальным вопросам двустороннего взаимодействия, обсудили планы по проведению совместных мероприятий на ближайшую перспективу, отметили взаимную поддержку на международных площадках. Глобальных изменений в порядке проведения итоговой аттестации в 9 и 11 классах по сравнению с прошлым учебным годом нет, об этом сообщили в Министерстве образования. Основная задача, которая стоит перед системой образования в части выпускной кампании, это сделать ее максимально прозрачной, позволяющей объективно определить знания учащихся. Выпускная кампания 2026 года этим требованиям отвечает. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 11 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Жукова и на Партизанском. На Притыцкого, Аэродромной, Ваупшасово, Кижеватово, Денисовской и Академической, на Долгиновском тракте и на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки «Беседы», группы «Балаган Лимитед», «Александра Мелех», ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт, дискотека, танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. Новость представлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. А сегодня крейзи вторник в Доминос с Кока-Колой. В зале или на вынос каждая вторая средняя или большая пицца и каждая вторая банка Кока-Колы 330 мл за одну копейку. Подробности на Доминос Бай и по номеру 7717. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 74 копейки, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля и 6 копеек, 100 российских 3,82.
1: Партнер прогноза погоды – лотерея «То-Лото».
0: Желание загадай и играй на «То-Лото Бай». Телефон 017-329-2129. Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут небольшие дожди, местами прогремят грозы. Температура ночью плюс 8-16, днем до 30 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 20-22, в Витебске, Гомеле и Могилеве 27-29. В Минске завтра до 22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
2: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал «Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала «Минск», кассах города и на сайтах «Тикетпробай» и 24 афиши «Бай».
3: При поддержке Душевного радио.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Доброго

0: вами акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10.

0: Реклама.
1: Время покупать! Билеты на Белбэтфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: В хит теперь каждая пятница и суббота желтая. 22 и 23 мая. Апельсин всего 3,49 за килограмм. Мороженое «Белый полюс», пломбир «Ингман» всего 99 копеек за 70 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: реклама. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Вода минеральная на Беглаве, газированная Грузия. 2 рубля 49 копеек за литр. Форель слабосоленая, океан в подарок. 12 рублей 99 копеек за 200 грамм. Подробности на сайте евроопт.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Хочется слушать.

0: Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Shop Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: Если понедельник, то выходной. Если радио, то душевное.

0: Трес Фазбай.
1: Сверим время. 4 часа дня. Вы слушаете душевное радио.
2: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Беларусь и Китай планируют проводить один или два межрегиональных форума ежегодно. Об этом заявил первый вице-премьер Беларуси Николай Снапков во время встречи с заместителем губернатора китайской провинции Ганьсу Ванбином. Президент Беларуси всегда подчеркивает важность, чтобы экономические отношения между странами поднялись на тот же уровень, что и политические. Межрегиональные связи лидеры стран держат на личном контроле и неоднократно подчеркивали их особую важность, сказал Николай Снапков. Выпускные экзамены для девятиклассников пройдут в Беларуси с 1 по 10 июня. Об этом рассказали в Министерстве образования. Школьники сдают 4 обязательных экзамена – изложение по русскому и белорусскому языкам, контрольную работу по математике и историю Беларуси в устной форме. Тексты заданий для проведения экзаменов в письменной форме, как и ранее, специалисты Министерства образования доведут через средства массовой информации, а также разместят на сайте. Выпускные экзамены в письменной форме пройдут 1, 3 и 8 июня. Национальный конкурс по созданию туристического символа Беларуси стартует в июне, сообщили Белта в пресс-службе правительства. Цель конкурса – формирование сильного, узнаваемого и конкурентоспособного образа страны. Единый визуальный символ станет ключевым инструментом продвижения национального турпродукта на международных рынках, маркером качества и стандарта белорусского сервиса. Коровы из вещего сна помогли жительнице Карелии сорвать крупный куш. Как сообщили организаторы лотереи, накануне выигрыша женщине приснилось большое стадо ухоженных и красивых коров. Прочитав в интернете, что такой сон предвещает удачу и финансовое благополучие, через 3 дня она купила 10 билетов и выиграла суперприз в размере более 27 тысяч долларов. И к новостям компании. Доставка еды просто и выгодно. Более 70 ресторанов со скидками от 50% в Минске. Заказывайте и радуйте себя вкусняшками со сливки.бай. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 74 копейки, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля и 6 копеек, 100 российских 3,82.
1: Погода на душевном радио.
5: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди, местами прогремят грозы. Температура ночью плюс 8-16, днем до плюс 30. В Бресте и Гродно плюс 20-22, в Витебске, Гомеле и Могилеве 27-29. А в Минске завтра до 22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
6: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6. 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Доброго дня!

0: Реклама.
1: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. И шашлык уже на мангале. Бедро цыпленка в маринаде, полуфабрикат. 12 рублей 99 копеек за килограмм. Только с 11 по 24 мая. Шашлыки в разгаре в гипермаркетах Евроопт. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: В хит теперь каждая пятница и суббота желтая. 22 и 23 мая. Мука пшеничная Лидская, высший сорт. Всего 2,89 за 2 килограмма. Сахар Слуцкий. Всего 2,29 за килограмм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
2: Ольга Шебека,
3: Сергей Синкевич
4: и Дарья Утюжникова.
1: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая, Гомель, Манеж, Локомотив. Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе Локомотива.

Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай, любимое.

0: Not getting this.
1: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Shop Beltelecom Buy. Подробности в Могилевской области

0: Очень сложно.
1: Сверим время. 17 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
2: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Совет Республики опубликовал программу 13-го форума регионов Беларуси и России. Он состоится 25 и 26 июня в Минске и Минской области. Как передает Белта, за годы проведения форум приобрел статус традиционной диалоговой площадки представителей власти и бизнес-сообществ двух стран. На форуме планируют подписать десятки соглашений, меморандумов и дорожных карт между регионами и предприятиями. В дни проведения форума на площадке Белэкспо будет работать ярмарка-выставка товаров белорусских и российских производителей. Общая площадь жилфонда Беларуси в прошлом году составила 280 миллионов квадратных метров. В среднем на одного жителя страны приходилось 30 квадратных метров жилья. Об этом рассказали в Белстате. Самый высокий уровень обеспеченности жильем был в Минской области – 35 квадратов на человека, а самый низкий – в Гомельской – 29 квадратных метров. Жилищные условия в прошлом году улучшили 22 тысячи семей. Белорусская железная дорога продолжает планомерную работу по повышению качества предоставляемых услуг пассажирам. С этого дня, после завершения плановых видов ремонта, возобновляется курсирование поездов городских линий в сообщении «Минск-Рудинск-Минск». По маршруту будут курсировать 4 пары поездов городских линий вместо ранее курсировавших поездов прошлой серии. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций с 15 по 17 октября. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк, хиты дискотек. Жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами! А сегодня Crazy вторник в Domino's с Кока-Колой. В зале или на вынос каждая вторая средняя или большая пицца и каждая вторая банка Кока-Колы 330 мл за 1 копейку. Подробности на Domino's Buy и по номеру 7717. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 74 копейки, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля и 6 копеек, 100 российских 3,82.
2: Партнер прогноза погоды — лотерея «То-Лото».
6: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
1: Погода на Душевном радио.
5: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие дожди, местами прогремят грозы. Температура ночью плюс 8-16, днем до 30 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 20-22, в Витебске, Гомеле и Могилеве 27-29, в Минске плюс 22. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу», час проверенных драйвовых хитов.
1: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт. Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте белорусбанк.бай.
6: В хит! Теперь каждая пятница и суббота желтая. 22 и 23 мая. Бумага туалетная свое, три слоя. Всего 2,49 за 4 рулона. Корм для кошек Вискас, паштет, говядина и печень. Всего 89 копеек за 75 грамм. Хит! Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57. Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается. I'll be back.
6: Каждый будний день с 17 до 18.00.
1: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
1: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Конфеты шоколадные «Мерси» Германия. 14 рублей 99 копеек за 250 грамм. Мороженое «Лакомка» «Ингман». 1 рубль 59 копеек за 70 грамм. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80. АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Белагропромбанк. С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
3: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода. На настроение.
7: Спасибо работе за дачу и зелень. Ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу. Ты выбирай и находи на работу. Бай.
9: Вот это яйца! Всем яйцам яйца!
10: Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей.
9: Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
11: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
12: Ищешь музыку в дорогу? Ты ее нашел! Душевное радио. Душевное радио.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
2: Прокачай авто музыкой в дорогу. Душевный.

Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».

0: Petras Фазбай.
1: Сверим время. 18 часов. Вы слушаете душевное радио.
2: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Новости на душевном радио.
2: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый вечер. Правительство скорректировало критерии аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций. Такое постановление подписал Александр Турчин. Нормативно-правовой акт принят с целью корректировки положения о порядке проведения госаттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций. Положение также предусматривает новые критерии для оценки таких учреждений. Беларусь дорожит доверительным характером отношений с Азербайджаном, основанным на уважении интересов друг друга. Это отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Игорь Сергиенко передал главе Азербайджана сердечные приветствия и наилучшие пожелания от Александра Лукашенко. Отношения лидеров стран, которые характеризуются высоким уровнем доверия и дружбы, задают высокую планку для выстраивания отношений между другими госорганами, отметил Игорь Сергиенко. В Минобразовании разъяснили, кто может быть освобожден от сдачи централизованных экзаменов. В эту категорию входят победители заключительного этапа Республиканской олимпиады по учебным предметам и школьники, которые обучались на дому. Также экзамены не сдают учащиеся, освобожденные по медицинским показаниям. Они получают аттестат, но принимать участие во вступительной кампании могут только в следующем году. Во Франции скончался старейший в мире пес. Лазар был представителем породы папион. Он родился 4 декабря 1995 года. В последние дни пес почти все время спал, плохо видел и слышал. Несмотря на это, хозяйка называла его очаровательным. Обычно папионы живут 13-15 лет. Лазар положил 30. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 74 копейки, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля и 6 копеек, 100 российских 3,82.
1: Погода на душевном радио.
2: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью плюс 8-16, днем 30 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 20-22, в Витебске, Гомеле и Могилеве 27-29, в Минске завтра до 22 градусов тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
1: Танцплощадка.
0: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
2: Встречаемся 23 мая. Брест, клуб «Медуза».
0: Билеты еще есть, наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: 31 мая «Супер Лото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Приятного вечера. Душевное радио.

0: Реклама.
1: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 22 и 23 мая. Напиток Белокола Классик. Всего 2,69 за 2 литра. Чипсы рифленые Лейс, сметана и лук. Всего 4,99 за 225 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование. Терминальная обработка грузов и контейнеров. Железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Вода минеральная на Беглаве, газированная Грузия. 2 рубля 49 копеек за литр. Кофе молотый Далмайер, Германия. 39 рублей 99 копеек за 500 грамм. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.

0: у распространителей.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие.

0: вами акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Душевное радио. Слушаем любимое, проверенное.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном за сегодня в студии Дарья Утюжникова. Добрый вечер. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны обменялись мнениями по целому ряду вопросов двусторонней повестки и затронули актуальные темы международного характера. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили график белорусско-российских контактов на высшем и высоком уровнях на этот год. В стране уже открыто почти 154 тысячи счетов «Семейный капитал» для многодетных семей. Их количество с начала года выросло на 2,5 тысячи. Больше 100 тысяч семей подали заявление на досрочное распоряжение средствами. При этом примерно 80% из них «Семейный капитал» планируют потратить на улучшение жилищных условий. Напомню, «Семейный капитал» получают многодетные семьи при рождении либо усыновлении третьего и последующих детей. Сейчас его размер составляет 35 505 рублей. В Минобразовании рассказали, что будет, если НЦ получить неудовлетворительную отметку. По словам специалистов, в этом году произошли некоторые изменения в выставлении итоговой отметки 11-классникам. Она является средним арифметическим годовой отметки по предмету и отметки за централизованный экзамен. В этом году она не может быть выставлена положительной, если по итогам экзамена получена неудовлетворительная отметка 1 или 2 балла. Ребята, которые НЦ получат неудовлетворительную отметку, смогут пройти испытания в иные сроки в августе. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека «Танцплощадка с душевным радио». На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Новость представлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 74 копейки, евро 3,19, 10 юаней 4 рублей 6 копеек, 100 российских 3,82.
1: Партнер прогноза погоды – лотерея «То-Лото».
0: Билетики выбирай и играй на «То-Лото Бай». Телефон 017-329-2129. Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие дожди, местами прогремят грозы. Температура ночью плюс 8-16, днем плюс 30. В Бресте и Гродно плюс 20-22, в Витебске, Гомеле и Могилеве 27-29, в Минске завтра до 22 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами ретро-вумен трио «Розовые розы». И вы слушаете нашу песню на волнах Душевного радио.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Фестиваль в итоге. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: сын. Тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Незабываемые мгновения твоей жизни.
4: Hola, soy Helen.
5: Hola, soy Cristina.
4: Y somos Bacara, de nuestra música de Shepna Radio.

0: убытков. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

тачка. С чаем беда, осталась одна пачка.

Час после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

have we got news.